0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд-реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Рекорд.
2: Рекорд. Дэнс лето. Лето.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
2: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: граф. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд сама. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: «Самара». Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Финмотрест» 13. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 163-301-125-2022-0-1-0-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,6-68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты.ру, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
3: Родился умеешь, что ли, совсем уже, да? И он тогда начал набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нячек Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не просвещал.
2: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детские безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
6: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 10863-31001-330.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Дэнс-лето.
10: На Рекорд.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Рекорд.

Because me professional.

0: Погода.
1: Жаркий денек нас ожидает. Ну, я не только о погоде в Самаре, но прежде все-таки о погоде в Самаре. Сейчас в городе плюс 16, по данным Яндекс.Погоды, днем 30 градусов. Но обо всем об остальном жарком чуть-чуть попозже, с 7 до 11, когда у нас будет мега-утро. Пока жаркая музыка, новинка шведской хаус-мафии ждет тебя, а также Хюгель, Дэвид Гетта, вот-вот.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Ваш автомобиль с пробегом — отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora-mall.ru 18+.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт

0: студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 60 и 31-125-2022-01-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: А вот уже среда на календаре, один день сменяет другой. Так вот, и один розыгрыш у нас на рекорде меняет другой. У нас много проектов, много подарков. Какие-то завершаются, какие-то начинаются. Но сейчас я все-таки про футбольные игры. Сегодня состоится кубковый матч «Крылья Советов Зенит». Мы разыгрываем билеты в эфире. Этим утром можешь выиграть, да, вечером уже отправиться на футбол. Паспорт болельщика не требуется. Ну а потом начнется розыгрыш билетов на областное дерби. Акрон, «Крылья Советов» и в телеге, и в Максе, и в эфире. Не пропускать. Но, чтобы не происходило, все начинается с кофейной разминки. Отправляем сразу много людей на кофе уже вот-вот. Ну и, конечно же, один трек-будильник сменяет другой трек-будильник. Скоро здесь Салова. Также Бауса и Магнетик. Ждем Фила и ремейк на Кали Минок. Включу для тебя обновочку Рафаэл Gotta Be Cool. И прямо сейчас Эйв. Я Сергей Шенко. Желаю доброе утро тебе. И кстати, мы же билеты на футбол разыгрываем как? В одном из треков может прозвучать свисток арбитра. Ближе к финалу час я спрошу, в каком именно. Так что слушай внимательно. Бодрячком. Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Устройте разгрузочный день и сократите количество кофе. Организм скажет спасибо. Тельцы, вас ждет неожиданная похвала от руководства или приятный публичный успех. Близнецы, смело открывайте кошелек. Сегодня любые крупные покупки будут крайне удачными. Раки, пора выйти из тени. Ваше обаяние сегодня способно растопить любой лед. Львы, будьте аккуратнее с обещаниями. Велика вероятность переоценить свои реальные силы. Девы, благоприятный день для начала диеты, смены имиджа или похода к стилисту. Весы, ограничьте общение с токсичными людьми, защищайте свое личное пространство. Скорпионы, на горизонте маячит служебный роман, будьте готовы к знакам внимания. Стрельцы, доверьтесь первому впечатлению о человеке, оно окажется самым верным. Козероги, займитесь самообразованием, сегодня информация усваивается буквально на лету. Водолеи, отличный момент для примирения после затяжной ссоры, сделайте первый шаг. Рыбы, держите важные документы под рукой, они могут внезапно вам понадобиться. Переслушать можно гороскоп в Максе и в Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». We'll be right back.

Record in the mix. А вот и кофе налетает, точнее розыгрыш кофе, точнее розыгрыш приглашений на кофе. Сразу двоих позову, кофейню Мозаик, кофейню Ти, ну а каждый может с собой еще одного человека позвать. Приглашение каждое на двоих, троим задарю его. Разминка наша проста, ясна. Сейчас ставлю 15-секундную подборку из треков. Нужно треки пересчитать, отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Напомню, кнопка отправки в нашем канале, в нижнем углу ленты. Либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь сообщение, все равно все на один монитор приходит. Считаем.

0: Варианты даю. Здесь было 6 или 8 композиций. Отправляю шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре около 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, столбик термометра ускорится. Дай будет подниматься все выше и выше и достигнет отметки в плюс 30. Ожидается переменная облачность. Давай тоже ускоряться, бодриться, просыпаться, поднимать настроение с помощью музыки, естественно. Фил и кавер на Кайли Миног очень скоро здесь. Эвелин Рокстон, Вертиго, ну и, можно сказать, классика. Джей-Зи, Лизби, Аматоли.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
5: Предложение практически субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
6: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
7: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: вот кто этим мега-утром получает у нас кофейные подарочки, приглашение на двоих, кофейню Мозаик, кофе Инти, в утренней разминке, направляем тебя пить кофе, и не только тебя, а еще того, кого ты возьмешь с собой. В общем, правило тебе известно, на всякий случай напомню, ставил 15-секундную подборку треков, надо было их пересчитать, отправить количество в личку Тереги. И было, кстати, 8 штук вовремя, восьмерку отправили Павел Митрофанов, Владислав Федоров и Варвара Яковлева. Паша, Владислав, Варвара, я вас поздравляю, каждый дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти. Ну а кто станет тем, кто получит билеты на футбол, например, на кубковый матч Крылья Советов Зенит сегодня, либо, может быть, билеты в кино, а может быть, минералку рекордную. Все-все узнаем совсем скоро, всему свое время. А пока время крутой музыки. Доброе утро!
1: Рекорд Дэнс Лето. Новый трек на рекорде.

what comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре до 26 августа продлено ограничение движения транспорта в районе перекрестка улиц Революционной и Аэродромной. Автобусы продолжат следовать по скорректированным схемам. Сегодня утром местами по Самарскому региону прогнозируют туман. Видимость составит 500 метров и менее. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Вчера вечером «Акрон» одержал победу в кубковом матче над ЦСКА. Счет 0-1 в пользу тольяттинцев. Ну а сегодня состоится матч Кубка России между самарскими крыльями Советов и питерским «Зенитом». Если что, билеты разыгрываются еще у нас в эфире. Ну а в «Максе» и в «Телеге» тоже будет розыгрыш билетов на футбол. Но на матч «Крылья Советов» «Зенит» мы уже все там разыграли. А скоро на дерби региональное «Акрон» «Крылья Советов» не пропускай. Ну и, естественно, все самые актуальные новости города, страны и мира. Подписывайся.
0: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А Moda C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: А Moda C7. Собрать взгляды.
4: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Так, ну давай с утра пораньше уже думать о том, как проведем этот вечер, особенно если он у тебя как-то разгружен, свободен, либо ты готов его освободить, разгрузить и сходить на кубковый матч, крутой матч Крылья Советов «Зенит» без возрастных ограничений. Паспорт болельщика не требуется, а вот чтобы выиграть, требуется внимательно слушать рекорд, либо разбудить свою интуицию. Мы несколько раз в день вот таким образом разыгрываем билеты, предупреждаем заранее, что в этом части прозвучит свисток арбитра, а потом ты его слышишь в каком-то треке, запоминаешь эту тему. Ближе к концу 60-минутки спрашиваем тебя, в какой из двух композиции был этот свисток. Выбираешь первую либо вторую, цифру 1 либо цифру 2, отправляешь в личку телеге либо в личку ВК. Сейчас я поставлю два фрагмента, выбираем, пиши в личку телеге, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение тебе приходит в одно окно, главное, напиши цифру 1 либо 2 и номер своего телефона, чтобы могли с тобой связаться. Будешь 19-м по счету, билеты твои. Варианты выбирай, где прозвучал свисток арбитра, вспоминай либо гадай. Номер 1.

0: чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных

0: дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
3: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
6: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 1086-3101-330.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
8: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: Ну и сейчас одним болельщиком точно станет больше, одним болельщиком, который отправится болеть на матч «Крылья Советов» «Зенит» кубковая игра, Кубок России на Самара-арене сегодня вечером без возрастных ограничений. Разыгрываем билеты на футбол, у нас такая система очень простая, мы очень много билетов на футбол, на различные игры дарим. В начале часа предупреждаем, в начале некоторых часов предупреждаем, что в ближайшее время может прозвучать свисток арбитра, ты его слышишь, запоминаешь тему, в которой он появился, ну и потом в конце уже час спрашиваем тебя, в какой из двух композиций был свисток. Надо цифра 1 либо цифра 2, то есть выбрать одну из предложенных композиций, один из предложенных вариантов, отправить в личку телеги либо в личку ВК. Правильно, вовремя все сделал у нас Наташ. Наташ, привет. Еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну, во-первых, какой ответ правильный?
2: Первый.
1: Первый, да, абсолютно верно. Наташ, прям слышала, либо интуиция подсказала?
2: Я слышала, но еще интуиция.
1: Да, слышала, но забыла. Потом, да, да, во-первых. А потом интуиция выключилась. Ну и второй вопрос, Наташ. Прям футбольная фанатка?
2: Дочь очень хочет на футбол.
1: Круто, здорово. Как дочку зовут?
2: Анна.
1: Все, Аня, огромный привет от рекорда. Билеты тоже, два билета, поэтому еще кого-то на собой возьмет. Или ты с дочкой пойдешь?
2: Я, конечно, пойду с ней.
1: Все, ну прекрасно. Тогда вам хорошего вечера на футболе, Наташ. Ну и вообще, в принципе, отличного дня, отличной среды. Билеты еще есть, разыгрываем, не пропускаем.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 8 часов и 1 минута в Самаре, и я тут вспомнил, что пропустили мы с тобой один рубеж, ну, по крайней мере, я лично собирался акцентировать твое внимание на этом, но забыл, вот, ну, не знаю, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, сегодня вот вспомнил. Типа, 2 недели до осени, хотел тебе сказать вчера, но сегодня меньше уже 2 недель, Я не знаю, это расстраивает тебя, либо вообще тебе по барабану, но надо думать, знаешь, о чем? О том, что столько всего примечательного мы на рекорде приготовили для тебя грядущей осенью. Ох! Так что с нами в компании «Первый танцевальный» осень будет крутой. Однозначно. Ну, вообще, в принципе, как и любое время года, как и любое время суток, как и любой музыкальный час, в том числе и этот. Тут тоже много всего примечательного. И розыгрыш рекордной минералки. Рубрика «Засаду» выясняем, где патрули и ДПС. Сложность на дорогах. Пиши в телеге Макси под постами специальными. Рубрика «Трэш-пати» с неформатным каким-то треком. Ну и, конечно же, форматные, бодрые. Новинка от Mo Black. Послушаем.

Маэстро Тиесто тоже заглянет там на мегаутренник. Включу для тебя Афроджек недавнюю обновочку. И прямо сейчас Мичико. Я Сергей Шенко, желаю доброе утро. Тебе отличного продолжения лета. Дэнс-лето на рекорде.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Устройте разгрузочный день и сократите количество кофе. Организм скажет спасибо. Тельцы, вас ждет неожиданная похвала от руководства или приятный публичный успех. Близнецы, смело открывайте кошелек. Сегодня любые крупные покупки будут крайне удачными. Раки, пора выйти из тени. Ваше обаяние сегодня способно растопить любой лед. Львы, будьте аккуратнее с обещаниями. Велика вероятность переоценить свои реальные силы. Девы, благоприятный день для начала диеты, смены имиджа или похода к стилисту. Весы, ограничьте общение с токсичными людьми, защищайте свое личное пространство. Скорпионы, на горизонте маячит служебный роман, будьте готовы к знакам внимания. Стрельцы, доверьтесь первому впечатлению о человеке, оно окажется самым верным. Козероги, займитесь самообразованием, сегодня информация усваивается буквально на лету. Водолеи, отличный момент для примирения после затяжной ссоры, сделайте первый шаг. Рыбы, держите важные документы под рукой, они могут внезапно вам понадобиться. Переслушать можно гороскоп в Максе и в Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Dance лето на рекорде.

взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: Ну и пришло время поиграть. Прямо сейчас у нас летняя история под названием «H2Ошники рекорда».
1: H2Ошники на рекорде.
0: Да, разыгрываем минералку рекордную, эфирную брендированную воду с логотипом первого танцевальной, ну, бутылочки, да, с логотипом от производителя «Кристальная» несколько раз в день. Все лето дарим тебе, и ты становишься, соответственно, H2Ошником. Я напомню, мы звоним одному из тех, кто написал фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки, собственно, в нашем канале, внизу, в углу, в ленте, справа либо слева, смотря какой у тебя телефон, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное, чтобы у тебя был указан номер телефона. И неважно, когда ты написал, давным-давно, либо совсем недавно. Дозваниваемся, если отвечаешь, вода твоя. Единственное, что мы спрашиваем тебя, сколько ты с собой заберешь. Всю воду, которая у нас в наличии, либо поделишься с другим. Ну, зачем делиться, спросишь ты. Это тебя надо спрашивать, потому что очень многие делятся. Вот как поступишь ты, когда мы тебе позвоним, возможно, через несколько минут, вот и узнаем. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились. Если поделились... Вы же забираетесь же иногда, да? Вот, например, в прошлой игре вчера вечером все забрали. Наш такой джекпот минеральный у нас взял в свои руки слушатель Айдар, кстати, привет ему. Сейчас на кону 4 бутылочки, но и это можно либо забрать, либо попилить, да? Разделить. Через несколько минут займемся.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Что происходит на улице? Рассказываю. Столбик термометра около отметки в плюс 20 находится. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и воздух может прогреться до 30. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения на Заводском от Кабельной до улицы 22-го партъезда. Проблемы где-то до 10 минут. Плотное движение по Юшке по направлению из города, видимо, до заправки. На революционный затор уже тоже такой привычный, стандартный, от Подшипниковой до Московского шоссе, на Нововокзальные от Мирной до Старозагора, плотное движение на Советской армии, чуть-чуть остановимся от Тихвинской до Москвы, ну и в принципе пока что все. По музыке не все, никогда не все, ждем Тиеста, ждем Афроджек и Клаас с ремейком на Wicked Game.
1: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки получения на aurora.ru 18+.
5: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
6: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 300 4 700.
1: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
1: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.23, вставали, что ж, H2Ошники, рекорды готовы, готовы к себе, скажем так, в команду еще одного принять. Но мы готовы записать число H2Ошников еще одного человека. И так поступаем несколько раз в день, пытаемся, по крайней мере, это сделать. Зачастую у нас получается, но бывают, конечно, моменты. Разыгрываем минералку рекорда, брендированную артезианскую воду в бутылочках с логотипом первой танцевальной от производителя «Кристальная». Дозваниваемся до одного из тех, кто ранее заявил о себе, написал о своем желании «хочу пить», так и написал откровенно в личку телеги либо в личку ВК. Если участник отвечает на звонок, он становится H2Ошником и забирает воду. Если ты еще ни разу не написал, напиши «хочу пить», единожды достаточно, в личку телеги либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Неважно, когда ты написал, в начале лета либо 10 минут назад, шансы равны абсолютно у всех. Шансы только маловаты у тех, кто не оставил номер телефона. Поэтому «хочу пить», а дальше номер телефона. Подчеркиваем это, потому что до сих пор многие присылают фразу «хочу пить» без номера. У кого-то висит заявочка без номера. Так, достаточно ответить на звонок и все. Мы, конечно, спрашиваем, все ли ты заберешь. Это единственный вопрос к себе. Все ли ты заберешь всю воду, которая у нас на кону. У нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если они делились, и вот ты будешь тем, кто поделится, либо все заберет. Ну, тебе решать на самом деле. Сейчас 4 бутылочки, прям, ну, базовый минимум, потому что до этого вчера вечером все забрали. Все, что было, накопилось, там немало накопилось. Будем звонить сейчас. Без одной минуты H2Ошнику. Я надеюсь, слушателю без подписи, к сожалению, ник написан, может быть, Николай, возможно. Сейчас узнаем, я надеюсь, узнаем. 9174, последние цифры номера мобильника. Нику 9174, мы звоним в прямом эфире. И, надеюсь, все получится, действительно станет одним H2Ошником больше. И на 4 бутылочки у нас станет меньше. Но мы этого не заметим, потому что у нас запасы быстро пополняются. Ну, кстати, возможно, не на 4 бутылочки. Смотря как ник поступит. Так, давайте узнаем, как зовут его сначала. Гудки есть. Не один же я их слышу. Алло, доброе утро. Это рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Приветствую. И все, и тишина. Привет. Да-да-да, как зовут тебя?
2: Николай.
1: Николай, мы так подумали, кстати, потому что написано у тебя ник. Николай, ну, наверное, так оно и есть. Николай, ну, писал нам фразу «хочу пить», все правильно? Как-то так не уверенно.
2: Выжидел.
1: Ну все, слушай, мы практически удовлетворили твое желание, потому что ответил на звонок, по нашим правилам этого достаточно. Ты H2Ошник рекорда, теперь забираешь фирменную брендированную артезианскую воду рекорда. Но, Коль, нужно определиться, сколько ты забираешь, по нашим правилам, это вот зависит от участников. У нас на кону сейчас 4 бутылочки, потому что до тебя все забрали. И вот поступишь ли ты так же, все ли заберешь, либо 3 заберешь, а одну мы перекинем на следующую игру. Такой подгон сделаем в следующем.
2: Я могу одну забрать, а остальные перекинуть.
1: Ну, ты можешь все, мы уверены в этом. Ну смотри, решай сам. Ну вообще, как бы мы предлагаем два варианта. Либо все, то есть в данном твоем случае 4 бутылочки, либо ты 3 забираешь и одну перекидываешь. Ты как все-таки поступишь? Так, как предложили? Либо
2: я поделюсь.
1: Поделишься, то есть 3 заберешь и одну мы приплюсуем к следующей игре, да?
2: Да.
1: Ну, давай так и поступим. Отлично, все, еще раз тебе аплодисменты. Уже не просто так, а уже с 3 бутылочками рекорда минералки. Я тебе желаю хорошей среды, да, отличного дня. Ну, а в следующий раз получается так. У нас с легкой подачей Коля будет 5 бутылочек рекордной артезианской водицы.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: 8.32 в Самаре. Читаю твои сообщения о засадах, которые к нам поступают. Ты тоже можешь прочитать. В телеге Макси каждое утро публикуем специальный пост. В комментариях, собственно, заходи, смотри и пиши, если да, у тебя есть какие-то сведения. Я и оттуда озвучиваю, еще мы туда дублируем информацию, которая поступает в личку в телеге, в личку ВК. В режиме реального времени, может, сейчас написать, чтобы тоже прочитаю, вот какие есть сообщения. Ранее поступила инфа, что ДТП случилось на Маре Старой Зареволюционной, но, возможно, уже не актуально. Ты, кстати, актуализируй информацию, да, если что-то где-то уже, например, ДТПшка, да, не имеет места, да, уже нету в наличии. Да и, в принципе, да, если наоборот актуально все... Тоже подтверждаю. Интермебель, вот одно слово пришло, все понимают. Где, как? Пугачевская, Ставропольская с двух сторон. Кирова, Свободы. Пост Дубчага. Здесь два сообщения. Сначала пришло, что пост Дубчага, а потом, что уже не актуально. Ну, вот, интересно. В режиме реального времени практически. Так, Кирова, Свобода. Опять Чернореченская, 8. Здесь Кирова, Вольская, улица Победа. Пост Мехзавод, пост Моя. Разными словами тоже сообщение приходит. Победа перед Калининой, к Кирова, как ехать. Победы после метро Безымянка, ну, это, видимо, то же самое. Так, спасибо. Что новенького еще? Стараюсь что-то такое озвучивать, что еще не было озвучено мною, но пока что, по-моему, все, что было, озвучил, ничего такого новенького, свеженького не наблюдаем, никакой новой информации. Но если вот вдруг у тебя есть какая-то, да, инфа, то заходи сразу в телегу, либо в Макс и пиши под постами засаду, чтобы все могли оперативно все прочитать. Так, Олимпийская после рынка в сторону Ракит. Вот тоже сообщение прилетело от Александра. Уже в режиме реального времени. Спасибо большое. Будь аккуратен, соблюдая правила дорожного движения. Пиши, если что, рассказывай. Ну и слушай, рекорд дальше. Впереди у нас хит от Хюгель. Ну и в рубрике Трэш-пати, ну, тоже, возможно, хит. Тоже, возможно, хит. Посмотрим, как ты к нему отнесешься. Послушаешь, забудешь, либо послушаешь и добавишь к себе в плейлист куда-либо. Узнаем через несколько минут.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядки и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
12: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
13: «В «Ленте»!
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Привет.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Маленький Миша доезжал только до 6-го этажа, а потом шел пешком и матерился. Ведь мама научила его считать только до 6.

0: Бодрое утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.44. Самаре пришла пора послушать какую-то ерундистику, да? Не в плане того, что сейчас рубрика трэш-пати, да? В рубрике трэш-пати мы ставим неформатные композиции, но они разные. Иногда прям какие-то такие достойные треки, да? Интересные треки. Ну, естественно, с какими-то, может быть, особенностями, изюминками, как мы говорим. В общем, неформатные. Хотя иногда даже и форматные, но все равно с особенностями треки ставим мы. А я все-таки про то, что в рубрике трэш-пати мы не только какие-то такие прям музыкальные произведения интересные ставим. Иногда прям действительно ерундистику. Сегодня, возможно, такой случай. Хотя, я-то знаю, что я поставлю сейчас. Еще бы я бы не знал, что поставлю. Хотя, возможно, этот трек как раз-таки тебе придется очень даже по душе. Возможно, ты захочешь оказаться на месте исполнителя, на месте героя этого музыкального произведения. Давай назовем все-таки музыкальным произведением ту тему, которую поставлю. Вот, ну, прям пропитаешься этим вайбом, этой атмосферой. Ну, посмотрим твои комментарии, потому что все треки ставятся только ради твоих слов. Смайликов это как минимум. Если есть возможность, обязательно отреагируй, смайлики присылай, либо пиши прям как-то развернуто, я думаю, тебе будет что сказать. В личку в телеграм-канал Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. В конце темы все озвучу в эфире. И задаю вопрос по тексту, за правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Поехали, трэш-пати начинается.

Все как бы заканчивается. И этот трек тоже. Увы, увы и ах. Особенно для Леонида, который попросил бесконечно ставить этот трек. Но можно добавить себе, кстати, в аудиозаписи. Обязательно публикуем сейчас. Комментарии, конечно, смайлики смеющиеся. Сердечки тут в большом количестве приходят. Спасибо большое. Все вижу, все фиксирую, да, на все реагирую. Какая же она прекрасная. Не уточняется, песня либо колбаса. Да, трек от Аматроски. Ну так вот Сергей охарактеризовал. Прекратите! Я есть хочу, пишет нам Александр. Так, что еще? Вот она, песня про счастье. Ну, да. А какая колбаса ты имелась в виду? Обезжиренная? Андрей спрашивает. Ну, важно. Вкусы у всех разные, абсолютно точно. Но вот к этому треку как-то вы все лояльно отнеслись, несмотря на то, что, в принципе, вкусы у вас разные. У всех у нас они разные. Так, крутая тема. Давненько такого не было в рубрике «Трэш-пати». Ну, почему давненько? Хотя, может быть, да. Пройду, кстати, да, действительно давно не ставили.

0: по счету отдам себе пару билетов в кино. Но вопрос, давай, горстка чего упоминалось в данном треке? Горстка денег, либо горстка песен? Вот такой вот вопрос. Что там упоминалось? Горстка чего в тексте? Горстка денег, либо горстка песен? Пиши в личку, в телеге, в личку, в каждую сорокового.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас температура в Самаре 21 градус, по данным Яндекс Погоды днем до 30, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов, то есть полчаса назад было 3 балла, тут вжух и 5. Движение плотное, улица Аврора от Аэродромной до Дыбенко у нас сейчас притормаживает минут на 10-15, на Революционную Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой до Гаражной, Юшка из города до заправки, Заводской от Кирова до Кабельной, от Гаражного проезда до 22-го партсъезда, также от Гаражного проезда до Кабельной, физкультурно, точнее Победы перед Кирова в город, тормозит Нововокзальный от Мирной до Старозагорода, от Москвы до Новосадовой, Советская армия перед Москвой, Москва перед Революционной, далее до 4-го проезда, я 4-го проезда до Революционной. Такие вот дела на дорогах. Моблэк и новинка скоро здесь, заценим.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
1: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
7: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
8: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
9: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
1: Рекорд. Реклама.
10: Это утро. На рекорде.
1: Новый

0: как сейчас, но очень-очень многих приободрило, воодушевило, возможно. Многие захотели так же, как исполнитель. В общем, песня про бутерброд с колбаской. Вообще очень вайбовая такая, очень прикольная, душевная. Вопрос был по тексту, да, песня хоть и про колбасу была, но вопрос был горстка чего? Там упоминалось денег, либо горстка песен. Ну, кстати, правильный ответ — горстка песен. Далеко не все верно ответили. Ну, ничего страшного, пойдет в следующий раз. Да даже те, кто верно ответил, тоже же не все побеждают победителя. У нас один, кто 40-м прислал верное сообщение. Этим человеком у нас стал Юра. Последние цифры номера мобильника 0194. 0194. Юра, я тебя поздравляю. Билет в кино обещанный достается тебе. Ждем следующие игрушки. Ну, а трек из рубрики «Трэш-пати» уже опубликован в Максе, в Телеге и в группе ВК.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

9:03 в Самаре, такая важная напоминалка. Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей. Да, об этом рассказали, напомнили, сообщили еще раз в Роскачестве. Ну и сходу у меня к тебе вопрос, что-то подобное периодически мы спрашиваем. Вот давай пофантазируем. Вот сейчас, в данный момент, конкретно, в сию секунду, какой подарок до 3000 рублей ты бы хотел? Вот прямо сейчас, не деньгами, сразу говорю, не деньгами и не топливом, так тоже на всякий случай. Вот какой подарок? Пиши, фантазируй, планируй, намекай, может быть, сообщай. В телеге Макс опубликовали опрос, пиши в комментариях, какой подарок до 3000 рублей ты хотел бы прямо сейчас. Вот прислушайся к себе, первое, что приходит в голову, то и пиши. В телеге, в Максе, под опросами, в комментариях. Я это все это почитаю совсем скоро. Но наш подарок подходит всем, в том числе и билету на футбол, который в этом часе разыграем. Кубковый матч Крылья Советов «Зенит» не пропускай. И розыгрыши не пропускай. Свисток арбитр, потому что по нашим правилам мы спрашиваем, да, в каком треке в течение часа прозвучал этот свисток. Возможно, кстати, в одном из тех, которые я сейчас проанонсирую. Дивакс «Лоудаун».

Новый трек заценим уже прям буквально вот-вот. Ну и не вот-вот, а прям вот. Оффенбах в начале часа. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. И пиши, какой подарок до 3000 рублей ты хотел прямо сейчас.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Устройте разгрузочный день и сократите количество кофе. Организм скажет спасибо. Тельцы, вас ждет неожиданная похвала от руководства или приятный публичный успех. Близнецы, смело открывайте кошелек. Сегодня любые крупные покупки будут крайне удачными. Раки, пора выйти из тени. Ваше обаяние сегодня способно растопить любой лед. Львы, будьте аккуратнее с обещаниями. Велика вероятность переоценить свои реальные силы. Девы, благоприятный день для начала диеты, смены имиджа или похода к стилисту. Весы, ограничьте общение с токсичными людьми, защищайте свое личное пространство. Скорпионы, на горизонте маячит служебный роман, будьте готовы к знакам внимания. Стрельцы, доверьтесь первому впечатлению о человеке, оно окажется самым верным. Козероги, займитесь самообразованием, сегодня информация усваивается буквально на лету. Водолеи, отличный момент для примирения после затяжной ссоры, сделайте первый шаг. Рыбы, держите важные документы под рукой, они могут внезапно вам понадобиться. Переслушать можно гороскоп в Максе и в Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 19 в Самаре и твои варианты, как у подарок до 3000 рублей, ты бы хотел прямо сейчас. Ни деньгами, ни топливом. Ну, опросу послужила новость, что напоминалка даже, не новость. Напоминалка от Роскачества, что подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей. Ну, вот какие варианты. Сертификат тут на Marketplace пишет Александр. Сертификат на аттракционы страшные. Вот уточнение очень немаловажное от Ксюши. Букет цветов. Ульяна вот написала. Новую сковородку или сотейник, пишет Евгения. Сеанс спа. Написала Юля. Подписку какую-нибудь или абонемент куда-то, или сертификат на что-то. Что еще на деньги можно? Сергей, ну, можно. Я думаю, что можно приятности какие-то. Ну, в принципе, ты написал, но можно и что-то конкретное, да. Так, постричься надо, оплатите уличку, написал нам Костя. Пиши тоже, какой подарок до 3000 рублей ты бы хотел вот прямо сейчас, ни деньгами, ни топливом. В телеге, в Максе, отмечайся в комментариях.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 22 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем до 30. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. На революционные проблемы сохраняются перед Московским шоссе, притом с двух сторон. И от Дыбенко, и от Подшипниковой. На Москве от революционной до чертового проезда. Потапова до Аврора небольшой затор. Южное шоссе из города до заправки тоже тормозит. На Заводском шоссе сложности сейчас в данный момент от Кирова и до Земица. На Раките останки грузовых машин до авторынка небольшие проблемы. Прям небольшие. Так, еще что. Соколово от Лесной до Новосадовой тоже можно отметить. Ну и, в принципе, Советская Армия перед Москвой небольшие сложности. Так, на вокзале от Карла Маркса до Старозагора. Все, наверное, все озвучил. Будь аккуратен, внимателен. Тони Даркайс, новинка, очень скоро здесь. И Алла Фарбан, Body Talk.
0: Рекорд. Реклама. Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
10: Заточек АО «СЗ Кушелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
12: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого. В Самарской области более 5 часов продлилась беспилотная опасность. В Самарском аэропорту вводились ограничения. Сейчас 4 рейса отменены. Более 10 задерживаются. Следует из онлайн-табло Курумыча. Вылет одного самолета в Москву перенесли более чем на 10 часов. Под Самарой 7 человек пострадали в ДТП с двумя газелями на трассе М5. Авария произошла накануне между Зеленовкой и Прибрежным. Один автомобиль перевозил товары маркетплейса, а второй — рабочих строительной бригады. Травмы получили оба водителя и 5 пассажиров. Им всем оказывают медицинскую помощь. Роспотребнадзор закрыл 8 пляжей Самары из-за микробиологического загрязнения воды. Запрет на купание введен на набережные 1, 2, 4 очередей в районе загородного парка, спуск Советской армии, Барбошной поляны, у санатория Можайский и в Красноглинском районе. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Подписывайся, оставайся в компании Рекорда. Дальше The Chemical Brothers, Go, Good Boys, Blind Spot и розыгрыш билетов на матч, кубковый матч Крыльсоветов «Зенит». Напомню, по правилам, в конце часа где-то, да, мы спрашиваем, в каком из треков этой 60-минутки прозвучал свисток арбитра. Выбирая из двух вариантов, верный, своевременно отвечай и забирай билеты. Кстати, паспорт болельщика не требуется. Ближайший розыгрыш уже вот буквально через несколько минут.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
5: Топ-5 покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А Moda C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А Moda C7. Собрать взгляды.
6: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
5: А выбрать нужно только одну?
6: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Croc and Dilly 6 штук за 19 рублей.
12: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
13: В ленте!
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
15: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 9.46 в Самаре, и круче будет матч сегодняшний, кубковая игра Крылья Советов — Зенит, благодаря тебе. Вот ты будешь на стадионе, все, игра точно будет крутой, независимо от результата. Но мы, конечно, желаем успеха крылышкам. Ну и билеты мы разыгрываем в эфире вообще на разные матчи, которые проходят на Самар-арена. Сейчас, да, сейчас ближайшие, это сегодня, сегодня вечером. Если у тебя он свободен, то выигрывай билеты прямо сейчас, еще парочку задарю. Так, правила наши какие? Простые, они очень. Да, мы вначале сейчас предупреждаем обычно, что вот ближайшие 60 минут в одном из треков будет звучать свисток арбитра. Ну и в конце сейчас спрашиваем тебя, в какой именно из двух предложенных тем этот свисток был зашит. Сейчас ставлю два фрагмента, выбираю первый либо второй, соответственно, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное, внимание! Уточни номер телефона. Без номера телефона мы с тобой не свяжемся, ничего не получится. Номер телефона тоже уточни, обязательно. Ну и, естественно, ответ правильный не забудь написать, ну как правильный, тот, который ты посчитаешь нужным. Возможно, ты не слышал свисток или пропустил, недавно подключился, можешь угадать, почему бы и нет. 19-му по счету задарю приглашение. Вот они, варианты. Первый —

0: Надо заметить, что оба трека были в этом часе, но со свистком только один. Пиши цифра 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. И тоже немаловажный нюанс. Паспорт болельщика не требуется.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 23, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня 28.30. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения на Заводском от 22-го партъезда до Кабельной. На Олимпийское железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. На Димитрово от Тополей до Демократического. 5-10 минут. На Революционную от Гая до Москвы. От Дыбенко до Москвы. На Московском от Революционного до 4-го проезда. 4-й проезд перед Москвой. На улице Аврора от Дыбенко до Мариста Реза. Только что уплотненное такое движение. На Новом вокзале от Мирной до Старозагора.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.

0: танцевальная музыка качает как стадион полный болельщиков.
1: Ну, если не мысли о выходных, то мысли о грядущем вечере должны как-то приободрять с утра пораньше. Особенно, если на вечер что-то хорошее запланировано. А этим вечером состоится кубковый матч «Крысайтов Зенит» на Самара-арена. Без разных ограничений. Мы разыгрываем билеты. Ну, уже на следующий матч надо разыгрывать билеты. Но пока что вот на этот. Еще парочку сейчас отдам. По нашим правилам футбол мы так вот разыгрываем. Предупреждаем тебя, что в ближайший час может прозвучать свисток арбитра. А потом в конце часа спрашиваем, на каком из двух треков сигнал как бы засветился, да, сигнал можно было услышать. Ставил два фрагмента буквально несколько минут назад, надо было выбрать первый или второй, и вот какой действительно надо было выбрать, сейчас нам Дмитрий расскажет. Дим, привет, еще раз.
2: Доброе привет, утро. Привет.
1: Да. Дим, как так случилось, что вечер среды у тебя свободен?
2: Ну, я сам удивляюсь.
1: Был
2: свободен, а оказывается уже занят.
1: А, все, вот так вот, да. А у тебя до какого часа рабочий день?
2: До четырех.
1: Ну, вообще прекрасно. Все успеваешь вечером, среду, после обеда на футбол. Дим, два билета тебе достаются. Кстати, какой правильный ответ? Что-то там прислал?
2: Один. Какой-то...
1: Да, все верно, абсолютно. Дим, ну хорошо тебе сходить. Еще, естественно, кого-то с собой возьмешь, потому что билета два. Отличного вечера тебе, отличной игры. Ну, мы продолжаем слушать рекорд, продолжаем дэнс-лето, продолжаем различные розыгрыши. Доброе утро.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: рекорде.
1: 10.01. В Самаре Мегутро продолжается. Дэнс-лето продолжается, да. Конечно, можно уже делиться планами на дэнс-осень, но пока мы этого не делаем. Потому что все время вот в моменте что-то происходит. То одно, то другое. Как бы, знаете, не до рассказов о том, что будет дальше. У нас вот то на матч, на один матч футбольный разыграем лето. Теперь вот уже готово дарить тебе приглашение на региональное дерби, между прочим, Акрон Крылья Советов. Но это будет чуть-чуть попозже. Так что о планах на там какие-то месяцы, ну, все-таки вот как дойдем, так и будем все озвучивать. А вот о планах на прям конкретно этот час, это да, это легко, это надо даже озвучивать, чтобы ты был предупрежден, например, что розыгрыш минералки рекорд, например, состоится, кофеечек тоже не помешает. Ну и, естественно, мы с тобой общаемся, я почитаю твои сообщения, мы всем объясняем, какой подарок до 3000 рублей ты хотел бы себе, кроме денег и кроме топлива. Напомню, что учителям на 1 сентября до 3000 рублей должен стоить подарок, ну, если что-то дарить. Вот что-то себе бы хотел. Пиши в телеге Макси под опросами. Из музыки Алек и Дженнифер Лопес у нас по плану. Далее Бауса, Магнетик. Услышим новинку от Макса Стайлера.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Устройте разгрузочный день и сократите количество кофе. Организм скажет спасибо. Тельцы, вас ждет неожиданная похвала от руководства или приятный публичный успех. Близнецы, смело открывайте кошелек. Сегодня любые крупные покупки будут крайне удачными. Раки, пора выйти из тени. Ваше обаяние сегодня способно растопить любой лед. Львы, будьте аккуратнее с обещаниями. Велика вероятность переоценить свои реальные силы. Девы, благоприятный день для начала диеты, смены имиджа или похода к стилисту. Весы, ограничьте общение с токсичными людьми, защищайте свое личное пространство. Скорпионы, на горизонте маячит служебный роман, будьте готовы к знакам внимания. Стрельцы, доверьтесь первому впечатлению о человеке, оно окажется самым верным. Козероги, займитесь самообразованием, сегодня информация усваивается буквально на лету. Водолеи, отличный момент для примирения после затяжной ссоры, сделайте первый шаг. Рыбы, держите важные документы под рукой, они могут внезапно вам понадобиться. Переслушать можно гороскоп в Максе и в Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.17 в Самаре. Удаляем жажду поиграть во что-то. Ну и жажду. Разыгрываем минералку рекордную, фирменную, брендированную воду. Артезианскую в бутылочках с логотипом рекорда. Все это от производителя Кристальная. Все лето, несколько раз в день. Но, тем не менее, вот мы разыгрываем уже третий месяц, а поступают ведь новые заявки. И это круто, это прекрасно, здорово. Шансы равны, на самом деле, когда мы играем у всех. По правилам, дозваниваемся до одного из тех, кто ранее написал нам, заявил о себе. Если участник отвечает на звонок, все, он становится H2Ошником, получает брендированную рекордную воду. Случайным образом выбираем заявки ваши. Заявка — это фраза «хочу пить», отправленная в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Главное, чтобы у тебя присутствовал в заявке номер телефона. «Хочу пить» — дальше номер телефона. В общем, выбираем, звоним, отвечаешь, включаешь воду. Вопрос в количестве. У нас всегда 4 бутылочки, но не всегда 4. Всегда железно 4 есть. Плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились. Ты тоже можешь либо поделиться, либо не поделиться, все забрать. В данный момент 5 штучек. Через несколько минут решим, что с ними делать.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас 24 градуса в Самаре. По данным Яндекс Погоды, днем 28.30. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. И проблемные места у нас вот где наблюдаются. На Заводском шоссе от Профильной и до улицы Кабельной едем около 15 минут. Олимпийская железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе минут 10. На Карл Маркс, кстати, чуть свободнее. На Нововокзальной от Карл Маркса до Старозагорья, от Москвы до Новосадовой. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. Также отметим 4-й проезд перед Москвой. Собственно, там еще какие-то дорожные работы. И Москва от Революционной до 4-го проезда тоже тормозит. Юшка из города по-прежнему плотничком. Южный мост в город до промышленности. У нас затор промышленности стороны центра города до улицы Авроры. Идем дальше. Дальше Sony Fudera, Think About Us поджидает и Макс Тайлер. Обновочку заценим.
0: Рекорд. Реклама.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17.15 на Солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
5: Обычный день, если ты не в «Супре».
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
8: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 304-700.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
9: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:23 в Самаре. Говорят, вот в магазин нельзя голодным ходить, да, в продуктовый. А вот в нашей игрушке нельзя, наверное, участвовать тем, кто очень-очень хочет пить. Ну, как нельзя? Можно, конечно же, все можно. Но, наверное, вот исход игры как раз-таки отчасти зависит от того, насколько в моменте наш игрок жаждет попить. Вот прям реально мучит его жажда. Мы разыгрываем минералку рекордную, брендированную, фирменную артезианскую воду в таких красивеньких бутылочках с логотипом «Первый танцевальный». Все это от производителя «Кристальный». Звоним игрокам, они отвечают, все становится H2Ошником, забирает воду. И тут вопрос, да, сколько ты заберешь с собой воды? Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились с предыдущими игроками. И вот задача — примкнуть к тем, кто делится, либо к тем, кто забрал. Вот, например, сейчас игрок, вот кем он станет? Каким он будет H2Ошником? Таким душевным, да, который делится, либо очень хотящим пить. Посмотрим. Ну, конечно же, да. Чем больше ты хочешь пить, тем быстрее надо отправлять фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, если ты ранее этого не сделал. Мы звоним одному из тех, кто написал нам, неважно, в начале лета, либо недавно совсем, в личку телеги, в личку ВК. Сообщение все приходит в одно окно, поэтому неважно, где ты отметился. Главное — номер телефона отметь. «Хочу пить», дальше номер телефона. Итак, звоним мы Максиму. 9782, последняя цифра номера мобильника, 9782, Максим Евгеньевич, на секундочку, так написано тут. Вот, на кону 5 бутылок, и посмотрим, что Максим сделает с ними, поделится, либо не поделится, каким он станет H2Ошником. Главное — им стать. Для этого просто нужно ответить на звонок, потому что иногда вы трубки не берете. Не даже H2Ошники получается. Вроде казалось бы, вот уже вода в руках практически, но... Так, ждем. Максим. Набрали его. Так, еще пару гудков. Раз. Два. Ну ладно, давайте два там с ниточкой. Что там с иголочкой? Нет, к сожалению. Максим Евгеньевич. Видимо, не просто Максим Евгеньевич, он занят. У него наверняка там планерки, совещания, митинги, как там это называется, да, вот эти вот встречи. Нет, к сожалению. Ладно, ну, значит, в следующий раз. Потому что Максим по-прежнему в игре, и все те, кому мы звонили, не дозвонились, звонили, дозвонились, не звонили, ну, соответственно, не дозвонились все в игре. Заявка действительно пока продолжается. Игра.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:31 на часах. На Самарской области сегодня сбили БПЛА. ПВО за ночь уничтожило 453 беспилотника над российскими регионами, передает Минобороны. После вмешательства прокуратуры в Самаре занялись улицы Антонова Овсеенко. Оказалось, что асфальтовое покрытие не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Суд поддержал требования, и после этого начался ремонт Межсоветской армии 22-го партсъезда. В суде зарегистрировали жалобу блогера Столетти Лерчик на ее обвинительный приговор. Ну, как уточнили ТАСС, суд зарегистрировал жалобы всех участников процесса. Прокуратура настаивает на ужесточении наказания Валерии Чекалиной по делу о валютных операциях. Напомним, ранее она была осуждена на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
17: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
18: В «Ленте».
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 10:46. Смотри, если у тебя только день начинается, а и неважно, да, может быть, наоборот, уже в самом разгаре, кофе точно не помешает. Но если начинается, то действительно актуален кофе. Если уже давно работаешь, то точно перерывчик-то надо устроить, так называемый кофе-брейк, да, кофейную паузу. Мы разыгрываем тут много кофе, приглашений на двоих, кофейню «Мозаик», кофе-инти. Сейчас сразу троих позову на кофеек. Ставлю, наши правила очень простые, да, в конце часа мы вот этим занимаемся, процессом, описываю. Ставлю два фрагмента двух композиций, нужно вспомнить, какая тема была ранее, будила нас, либо вспомнить, либо угадать, если ты недавно включился, да, может быть, действительно у тебя реально в прямом смысле день только начинается. Выбирай первый фрагмент, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно, ну и, собственно, своевременно верно отвечаешь. Приглашение двоих «Мозаик» кофе. На абсолютно любой кофе достается тебе. Варианты такие. Так, какой же трек был ранее? Любимая «Магнетик». Или «Бодрый Фишер». Отправляй цифру 1, либо цифру 2. В личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 30 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Ближайшие часы загрузка такой останется. На заводском от профильной до кабельной 15 минут. Аврора, Южный мост от Южного Штета до промышленности где-то в районе 10 минут. Ну и с города Южного Штета тоже, да, до амбара, до заправки тормозит. А проблемы на Революционной от Подшипниковой до Гаражной на 4-м проезде перед Москвой, на Нововокзальной от Мирный до Фадеева, от Москвы до Новосадовой, на Московском шоссе перед Революционным до 4-го проезда проблема и перед самолетом дальше до Димитрова, тоже плотное движение на Карла Маркса, перед Ракитовским шоссе небольшие проблемки. Lucas & Steve, Toca Disco, мега такая драйвовая история, здесь и Алек, Дженнифер Лопес, новая работа этого дуэта, нового дуэта.
1: Рекорд. Реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
6: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
7: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1086-3101-330.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212.

0: приободрили. Ну, мы и дальше продолжим этим заниматься. Да, Мегутро завершается на сегодня, но дальше вейкаперы, дальше вообще, в принципе, круглосуточно здесь треки-побудки звучат, отличная танцевальная, крутая музыка. Но на подзарядку мы сейчас еще троих поставим, однозначно, даже шестерых. Троим задарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе. В конце мегутренних 60 минуток спрашиваем, какая из двух тем была ранее в эфире. Такой тест на внимательность, либо на то, как проснулась твоя интуиция. Если ты недавно присоединился, можно же и угадать просто. Из двух вариантов, которые я недавно предлагал, нужно было выбрать первый, цифру 1 отправить к нам в личку телеги, в личку ВК. Вовремя это сделали Константин Зубов, Елизавета Петрова и Мирослава Жукова. Костя, Лиза, Мирослава, поздравляю и приятного кофепития. Приятной среды, приятного дня. Желаю всем и каждого. Остаемся в компании Рекорда.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Дэнс лето.

0: Вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Сражение, которое происходит каждую среду между Аней и Стасом, а вы им помогаете в чате мобильного приложения рекорда, поэтому открывайте прямо сейчас. Какой-то опрос был произведен, и так. На него давали 6 вариантов ответа. И эти ответы собрали, и они самые популярные, расставлены с 1 по 6 место. Вам нужно их выбить, конечно, не забывайте, что люди отвечали, а не ученые, искусственный интеллект и так далее. Итак, вопрос. Куда можно сходить в деревне после 10 часов вечера?
2: В ДК на танцы.
1: На танцы.
3: Там на дискотеку, скорее всего.
1: Ну, да, давай, в клуб. Там клуб, так. Да. Подходит. Это самый популярный вариант, кстати, в клуб после 10 часов вечера.
3: На сеновал.
1: Хорош. Это 5-й по популярности ответ. Ноздря в ноздрю идете.
2: К соседу за самогоном.
1: Ну, нет, конечно, какой. Ты что, мы не гоним.
3: Что, еще после чего идем?
2: Это же деревня.
1: Мы не гоним. Кто тебе
2: скажет? А, на речку.
1: На речку можно, конечно. Вот речка.
3: Еще
1: да.
3: бы по очереди. Ну ладно, в куда? Баню.
1: В баню.
3: Помыться.
1: Есть. Это самый непопулярный вариант почему-то, но в баню. 2-2 у вас, ребятки.
2: Просто
1: давайте.
2: Баня днем обычно.
1: У вас осталось 2 варианта всего, которые осталось выбить.
2: В огород!
1: Нет!
3: Домой.
1: Вообще логично.
2: На рыбалку!
1: Так, нет. Еще куда?
2: На улицу!
1: Деревня с чем связывается в первую очередь?
3: Посмотрите, в огород.
1: Может быть, в чате вам дали ответ.
2: Я говорила огород. А может огорода быть, нет. Коров попасти?
1: Почти.
3: На поле?
2: На пастбище?
1: Нет,
2: на
1: конечно. Пастбище. Это, вот пастбище только связано с человеком.
3: Пастбище с человеком? На собрание, что ли?
1: Да нет, конечно. Ну,
2: пастбище?
1: Ну да. Такая комната есть, она особенная обычно в деревне.
3: Туалет,
2: чердак.
1: Да.
3: Чердак. Теперь мы понимаем, кто это там оставил.
1: Итак, куда можно сходить в деревне после 10 часов вечера? Топ ответов. В клуб, в туалет, домой, на речку, на сеновал и в баню. Вот так все решили.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
2: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
3: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
9: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
10: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона, сбора и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 2-12-99.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 19 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня лучше позаботиться не о внешней привлекательности, а об удобстве своего наряда.
3: Тельцы, сегодня вам захочется свежих ощущений, ибо старые начали приедаться, и ваш любимый человек поддержит вас в этом начинании.
1: Близнецы, сегодня вам будет очень грустно без вашего любимого человека.
2: Раки, женщины, конфигурация планет и звезд сегодня не обещает ничего особенного. Для вас это самый обычный день.
3: Львы, безжалостно выкидывайте все старое, рвите застоявшиеся отношения и готовьтесь к новой яркой жизни.
1: Девы, сегодня вам достаточно будет просто находиться вместе.
2: Весы, сегодня вам следует дать вашему любимому человеку почувствовать себя взрослым, самостоятельным и независимым от кого бы то ни было.
3: Скорпионы, вы нынче можете узнать нечто важное, но инструкцию по применению данной информации вам никто не даст.
1: Стрельцы, сегодня вас смело можно будет назвать раздражительным человеком, а ваши половинки горестно посочувствуют.
2: Козероги, в этот день вам стоит задуматься о том, чтобы поехать со своим любимым человеком вместе в чужедальние-дальние страны.
3: Водолей, в этот день слово «люблю» приобретет для вас какое-то особое, почти мистическое значение.
1: Семейным рыбам сегодня противопоказано заниматься рутинными домашними делами. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: РЖД планирует в течение 3 лет внедрить биометрию на всех ключевых направлениях. Сейчас сервис работает только на начальных станциях некоторых маршрутов, но его собираются распространить и на промежуточные. В компании рассчитывают, что за 3 года воспользоваться биометрией смогут все пассажиры. В России содержание в СИЗО могут заменить поручительством уважаемых граждан. С таким предложением выступила член Совета по правам человека при президенте России. По ее словам, обращение в Верховный суд уже подготовлено. Поручителями, например, смогут стать ученые, актеры или другие граждане с хорошей репутацией, которые будут отвечать за обвиняемого и следить за его поведением. Жителям Тайваня выплатят по 10 тысяч местных долларов, около 314 долларов США, на фоне стремительного роста экономики благодаря буму искусственного интеллекта. Президент страны назвал выплаты дивидендами от ИИ и заявил, что они позволят разделить выгоду от экономического роста не только с технологическими компаниями, но и с обычными семьями. В первом полугодии ВВП Тайваня вырос на 14%, это лучший показатель за последние 50 лет. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
15: И время, и деньги. И новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Дэнс лето! На рекорде!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что же на горячем?
2: Новая фобия. Надев спортивный шлем, школьник почти час проходил с ядовитой змеей на голове.
1: Прикольно.
2: Она реально, это, он собирался на тренировку, в общем, она заползла, я так понимаю, что между подкладкой и самим шлемом, то есть она там была.
1: Австралия?
2: США.
1: Угу. Как?
2: В общем, он только через час почувствовал какое-то шевеление, и очень долго эту змею потом оттуда доставали. Но по факту, реально, шлем, это же на улице история, да, он висит такой на мотоцикле. В общем, теперь нужно осматривать.
3: Слушайте, ну, пацана. Может быть, это его суперсила была. Может быть, он ехал где-нибудь, она ему направо. Или он такой чук и выстрелил змеей из головы.
1: У меня есть очень горячая новость. 82 года. Была одной женщине, и есть, на самом деле, фермерша из Кентукки, США. Она отказалась от 2,5 миллиардов рублей.
3: Чего?
1: Который и компания предложила ей за строительство дата-центра на ее земле. Фирма была готова платить в 10 раз выше рыночной. Внимание, что она говорит. Мы владеем этой землей почти 200 лет. Деньги не заменят нам родную землю, воду и воздух. Даже если этим огромными деньгами, я бы предпочла сидеть в своем кресле и пить любимый кофе, объяснила отказ своей женщине. Я вам сразу скажу, если когда-то мне предложат подобное, и я буду отказываться, дайте мне палкой по башке, пожалуйста. Вот сразу, просто, любой, кто это слышит, подходит. Никитос! Пау!
2: Ты просто сейчас рассказывал, как начало какого-то сериала.
1: Это капец, представляете?
2: Битва за землю.
1: Это 26 миллионов долларов. Просто отдай на строительство дата-центра. Тебе 82 года. Тебе там, ну, от силы лет 5, там, да? Как бы потусоваться на все деньги. Почему?
3: А почему ты говоришь, как человек, который предложил ей застройку? У тебя от силы лет 5.
2: А может быть, в этом возрасте связано, не знаю, там, с воспоминаниями. У него это родовое гнездо, где выросло 25 поколений.
1: Не,
3: самое главное, она говорит, типа, эта земля принадлежит моим детям и моим внукам. Они говорят, продавай! Она говорит, я оставлю наследство. Продай уже, бабка!
1: Я думаю, припиши на меня хоть часть, я продам за 10 миллионов что-нибудь.
3: Он такой говорит, такой, слушайте, подождите немножко, не убирайте экскаваторы, дайте мне 2 часа и вон ту кирку.
1: И крота.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и также плюс 26. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока спокойствие. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на заводском от профильной до кабельной. Тормозит Южный мост улица Авроры. Сложности на Димитрово до Тополей до Демократической. Там 5-минутка. Впрочем, как и на Революционной от Печерской до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить, что каждое утро, начиная в компании с рекордом, ведь специально для тебя классные рубрики «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, и также игрушки-подарки, неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2Oшники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальный». Все это с 7 до 11, мега-утро на рекорде с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 миллиона 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев, ну и лето просто неумолимо приближается к своему завершению, я не знаю, успел ли ты отдохнуть как следует и побывать в отпуске, я, к примеру, это сделал, да, поэтому вернулся полон сил и энергии, хотя говорят, что после отпуска нужно еще немножко отдохнуть, я, честно говоря, немножко соглашусь с этим фактом, поэтому нельзя в работу так врываться, нужно немножко по нарастающей, да, постепенно. Поэтому ты можешь так же сделать сегодня в этом часе, можешь постепенно так выиграть водичку, да, можешь также, собственно говоря, сходить сегодня на футбольчик, классно провести время, и постепенно завтра уже четверг, там уже пятница, в принципе, рабочая неделя пролетела. А вот со следующего понедельника можно начинать уже по полной работать, если ты на это настроился. Ну, короче, способов всяких разных очень много, ну, а мы специально делаем для тебя классное настроение, чтобы выход на работу был максимально комфортным. Ну и, как я уже сказал, в этом часе сыграем с тобой в игрушку H2Oшники. Также расскажу, какая музыка нас с тобой ждет в этом часе. Послушаем Malak & Khalid, Dive Into Me. Также услышим Али Фабен, Рене Миллер, Body Talk. Классная работа от Филанд, Натали Райс. Послушаем с тобой Эвелин Рокстон, Vertigo. Ну а ворвется в этот музыкальный час Оффенбах с работой Miles Away. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, все бутылочки, или же поделиться с частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Лето продолжается, соответственно, продолжаем этот классный розыгрыш и через несколько минут уже сыграем, не упусти возможность стать H2Ошником рекорда.
2: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
4: Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
8: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
4: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
9: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
11: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
15: Рекорд. Прям с лета.
16: Новый трек на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напоминаю, что это игрушка H2Ошники. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились. Да, такое тоже бывает. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку на нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Ну и прямо сейчас у нас на кону целых 5 бутылочек, а звонить мы будем участнице по имени Татьяна. 47-77, последние цифры мобильника. Татьяна все согласно правилам написала, что хочет пить. Может быть, это вообще просто было ее откровенное желание. И мы, конечно же, не можем не позвонить. Да, мы набираем ее в прямом эфире и сейчас узнаем, все ли она заберет или поделится. Может быть, ну, кстати, актуально. Жаришка приходит в Самару опять. Алло.
2: Алло.
1: Танюш, привет. Радио Рекорд, да. Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте.
1: У меня к тебе один вопрос. На кону 5 бутылочек. Ты заберешь все или 3 себе, а 2 оставишь на следующий розыгрыш?
2: Я заберу все.
1: Вот так вот. Просто. А почему бы нет? Никто не против. Вот я тебя поздравляю. 5 эксклюзивных бутылочек воды рекорда от бренда «Кристальная» достаются тебе. Чем занимаешься? Как проводишь лето?
2: Работаю.
1: Вот так вот. Почему бы не совместить приятное с полезным? Я к тому, что и работала, и выиграла водичку, и все хорошо, но и не забывай отдыхать, конечно же.
2: Спасибо большое.
1: Все. Отличного тебе дня. Пока-пока. Если хочешь так же вот так вот всю воду без зазрения совести забирать, как это сделала сейчас Таня, почему бы нет? Да, пиши нам, отправляй свою заявку на участие и становись H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Тольятти провел встречу с главой города Ильей Сухих. Он подробно доложил по ключевым темам встречи. Среди них дальнейшее развитие муниципалитета, обеспечение безопасности и реализация федеральных и национальных проектов. Приоритетным направлением, по словам мэра города, остается обеспечение безопасности на промышленных объектах и жителей муниципалитета. Говоря о безопасности школьников, Илья Сухих сделал акцент на нанесении дорожной разметки термопластиком около образовательных организаций. Глава Тольятти также рассказал о комплексной работе с участниками специальной военной операции, членами их семей. Новая партия квадрокоптеров от Самарской области передана 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде орденов Суворова, Жукова и Кутузова. Несмотря на то, что она базируется в Восточном военном округе, в ней служат защитники из Самарской области. Эти квадрокоптеры могут преодолевать большие расстояния, поэтому их используют в разведке, чтобы получать точные данные о местах нахождения противника и в конечном итоге продвигаться вперед, освобождая населенные пункты. Технику передали начальнику штаба, заместителю командира 1-го десантно-штурмового батальона гвардии капитану Дмитрию Беляеву. Осенью из Самары запустят поезд «Новый Уренгой». Он будет ходить через день, а первый рейс отправится 30 октября. Дорога займет больше 2,5 суток, зато без пересадок. По пути поезд пройдет через Уфу, Челябинск, Тюмень, Сургут, Ноябрьск и другие города. Все срочное, важное, интересное, круглосуточно в наших информканалах, в Телеге и Макс, Радио Рекорд Самара.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: осадки.
1: В Самаре плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 26 градусов. Ну и коротко расскажу, что происходит прямо сейчас на дорогах. Здесь пока небольшое затишье. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на заводском от профильной до кабельной. Самая крупная пробка около 20 минут там проведешь. На Красноармейской от Галактионовской до Спортивной будешь ехать минут 8. Ракета тормозит от стоянки грузовых машин до авторынка. Там проведешь минут 6-7. Ну и 5 минут на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Но я хочу тебе напомнить, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать, кстати, не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. И если ты в Самаре, можешь это сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант для тебя — это радиоплеер. Качаешь его по ссылке, которая есть в наших соцсетях, в группе ВК в описании, в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Но не забудь, как только скачаешь, в разделе на регионы выбрать Самарскую область. И оставайся в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе. Конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Вы все его знаете. «Джили Манджаро». Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на «Джили Манджаро» в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
5: Заточек АО «СЗ Кушаев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара-Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

В эфире главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, как проходила ваша свадьба. Вот листала я тут телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что свадьба в Москве стоит уже минимум 2 миллиона рублей. Не только интересная, но еще и грустная новость. Организация подорожала на 30%. Рост цен затронул все категории. От аренды ресторана до работы фотографов и покупки нарядов. Ох, да, тяжела судьба наших молодоженов. Я же, в свою очередь, свадьбу провожу, поэтому пока не касаюсь такого. Но рассказывайте вы при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас тоже планируется свадьба, в каком формате она будет проходить, нужен ли ведущий, ну вдруг. Ну и вообще, как проходит подготовка. Все интересно узнать, почитать. А может быть, вовсе пока невесту не нашли. Для этого есть у вас, кстати, рубрика «Знакомство» по субботам, шоу «Рекорд Пати». Присоединяйтесь обязательно, будем с вами знакомиться, общаться. Это все будет совсем скоро. Но пока расскажу о музыке в этом часе. Mo Black, Yamore. Послушаем работу от Майк Познера, Дэвид Гетта, «I Went Back to Ibiza», «Рекорд Ремейк». Также появится «Cardfish», «Wet Girl».

0: Record. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21.00 для лиц старше 16 лет.
10: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
11: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17.15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Дэнс лето.
13: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Армузскому проливу, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил, цитата, «разбомбить султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США». Все крупные банки уже готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Руководитель Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявляла, что 1-2 банка могут не успеть полностью подготовиться. В этом случае им могут дать время до конца года для проведения всех работ. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, наравне с ним иностранный язык. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир, литературное чтение оценено в 5 баллов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-0278.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 26 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит сейчас на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты в эти минуты оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Постоишь на Аврору от Дыбенко до Маристреза минут 20. На Гагарина от Карбышева до Авроры ехать минут 13-15. Такая же ситуация на участке от Революционной до Авроры также по Гагарина. Тормозит ракета от магистральной до Карла Маркса на Красноармейской от Урицкого до Агибала. Сейчас 5 минут. Ждать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании с рекордом. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также игрушки, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2Ошники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальный». Все это с 7 до 11. Мега-утро на рекорде для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, и вы знаете, что у рекорда совсем скоро день рождения. И отмечать мы его будем рейв-забегом. В эту субботу мы хотим начать этот день вместе с вами. И встречаемся в Петербурге на Крестовском. И бежим сразу 5 километров. Чтобы это был не просто забег, мы пригласили диджеев. Они побегут, кстати, с нами. И наверняка вы видели такие забеги в рилсах. Теперь такое будет и в Питере наш рекордовский. Бежать, кстати, можно будет в любом темпе. Здесь не про секунды и рекорды, а про музыку, движение, летнее утро и классных людей. Поэтому, друзья, если вы тоже спортсмены, присоединяйтесь к нам, а если нет, то тоже присоединяйтесь, потому что здесь важно просто, знаете, такое тусовочное, классное, летнее, танцевальное настроение. Будем рады видеть вас. Давайте переходить к музыке. В этом часе Дан Мабрас.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
7: Родиться умеешь, что ли, совсем уже, да? И вот они начали набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нячек Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не размещал.
6: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, сообщил Кабмин. Также он поручил оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков и держать на особом контроле розничные цены на АЗС. Внесенный в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ на классические выпускные экзамены предлагает переходный период. Он может занять 3-4 года, чтобы выпускники прошлых лет сохранили возможность на поступление. Об этом рассказали депутаты. Шаман опроверг информацию о возможном совместном выступлении с Канье Уэстом. Он подчеркнул, что рэп-культура не является его музыкальным направлением. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на своем концерте в Петербурге, но получил отказ. Позже это опровергли организаторы концерта американского рэпера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: пробки. В Самаре плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 26. На дорогах стало чуть попроще. Сейчас загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной. По Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе привычные 5-7 минут. Максим Горького от Красноармейской до Куйбышева тормозит и там 5-минутка. 5-минутка на Димитру от Полей до Демократической. Ну и 5 минут сейчас потеряешь на Аврора от Антонова Сенка до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе пока напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши – все это для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках Трэш-Пати. Да.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
2: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детские безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
3: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 10863-31001-330.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд.
7: Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Пришла сейчас, примчалась в эфир. Вы видели, какая погода сейчас в Петербурге, страшно сказать. Примчалась в эфир, думаю, чем себя порадовать, да? Какой сегодня день, например? Может, ко мне что-то относится? И смотрите, да, что мы имеем. День фронтовой собаки, день космических собак. Ну, вроде как-то не сильно близко. А еще сегодня день бантика. Вот это вот я точно принимаю на свой счет, потому что завтра у нас у Радио Рекорд будет корпоратив, а у меня, раскрываю секрет, между прочим, на платье бантик, и сбоку бантик, как говорится, я сейчас не шучу, в прямом смысле все, вот, дроп наряда с бантиком будет уже завтра, фотки тоже будут. Все, друзья, если среди вас есть еще кто-нибудь, кто может быть со мной солидарен, кто хочет отметить день бантика, пишите об этом, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Макс Тайлер в этом части, Love Forever, слышим. Еще к нам присоединится Роман Мессер, «Улетай». И, конечно, Тиесто, Дом.

Обожаю встречи одноклассников за то, что они проходят весело, душевно и, главное, без меня.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотите. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
2: Диплодоги.
1: Меня бы закрыли через месяц.
2: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
14: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заблуждается, когда называет Армузский пролив американским. Иран в скором времени это исправит. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики. Он также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив персидским, хотя раньше он хотел переименовать его в арабский. Власти России работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Цивилев. Кроме того, по словам Цивилева, дизельное топливо есть на всех заправках. Сам министр тоже ездит на дизельном автомобиле. Шумиха вокруг возможного приезда Канье Уэста в Россию привела к новым схемам мошенников с билетами, сообщили эксперты. Аферисты предлагают билеты по заниженным ценам и размещают объявления в соцсетях. Эксперты советуют не поддаваться на слишком выгодные предложения и самостоятельно проверять информацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Dance лето
12: на рекорде.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре в эти минуты плюс 31 градус. По данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 26 градусов. На дорогах градус не растет, все те же 4 балла, местами затруднения. Именно такую информацию сервис Яндекс.Карты предоставляет. Ну а постоишь на Московском шоссе от Кирова до Жуглевской, самая крупная пробка, около 13-15 минут. На Новом вокзале от Новосадовой до Московского шоссе традиционно 5-минутка. На Димитрово от Тополей до Демократической по-прежнему придется постоять минут 5. Ну и тормознешь на Мичурино от Полевой до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Мы продолжаем игрушку H2Ошники. По будням несколько раз в день выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же поделиться частью бутылочек со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 500 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Дэнс лето!
1: На рекорде. Лето!

Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. У меня есть для вас новость, которая уже облетела все телеграм-каналы, в том числе и канал Радио Рекорд с синей галочкой. Канье Уэст хотел выступить с шаманом, но российский певец отказался, утверждают российские СМИ. Но при этом, конечно же, сам рэпер, сам Канье Уэст, он не в курсе таких планов. Организаторы его концертов заявили, что не получали никаких запросов, никаких предложений. В свою очередь, наш шаман высказался, цитирую: «Я не рос в этой стихии и не владею инструментами рэпа, поэтому ну, как-то совместно выступать, но планов таких абсолютно нет». Друзья, я вот знаете, над чем подумала? А кто мог бы выступить на разогреве у Канье Уэста у нас здесь, в Петербурге? Ваши варианты пишите к нам в телеграм-канал, опять же, Радио Рекорд, либо у нас в мобильном приложении есть чат, туда тоже можно писать. Ну, я не знаю, но я бы, конечно, свою любимую станцию метро Горьковская закинула бы, но не уверена, что каждый среднестатистический слушатель, пришедший на Канье Уэста, к этому готов. Не уверена. В общем, свои варианты пишите. Наш Музрет, например, вчера выдвигал такую точку зрения, говорит, Айсгергерт. Сегодня наш музрет Николай предложил Токсиса. В общем, вариантов много. Пишите свой, ознакомлюсь непременно. Рафаэл в этом часе. Gotta be cool. Еще Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Обязательно Дали и Вица Циркалока. Конечно, Джон Саммит «Crystallized». Уже сейчас Эйв «Meet Me in the Dark» в эфире. Record.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
9: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
10: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 1086-3100-1330.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Торговый оборот Грузии и России за первые 7 месяцев этого года вырос на 20,9% и превысил 1,8 миллиарда долларов. Россия стала вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. При этом экспорт в Россию вырос на 6,2%, а импорт на 26,5%. Депутаты от партии «Новые люди» предложили отключать коммунальные услуги за долги только по решению суда. После вступления судебного акта в силу потребителю будут направлять отдельные предупреждение с указанием размера, подтвержденной судом задолженности и срока ее добровольного погашения, либо заключение соглашения о рассрочке. Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию. Россияне завоевали 9 золотых и 1 бронзовую медаль. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: Надоели уже со своим Канье Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает.
2: Кого, Лозу?
3: Нет, Канье Уэста.
2: А, конечно.
3: Лозу знают все.
2: Нет, разумеется, просто не очень понимаю, откуда он знает Канье Уэста?
3: Вы сказали, знаете Канье Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
2: А Канье Уэст, он же знает Лозу, да?
3: Да, обычно большие концерты полагают разогрев, да, из местной группы. Никакого разогрева у Канье Уэста не будет. Канье Уэст говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
2: А Лоза не пойдет, потому что он не знает.
3: Да, да, да.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 26 градусов. На дорогах пока все без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Московском шоссе от Воронежской до Ташкентской около 15 минут. Тормозит Новый вокзал от Новой Садовой до Московского шоссе. Московское шоссе, еще один участок от Кирова до Новой вокзальной будешь преодолевать минут 10. Аврора, Южный мост от Южного шоссе до Промышленности также 10-минутка. На Новосадовой от Солнечной до Новой вокзальной потеряешь минут 8. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут расти. Ну а я тебе напомню, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании с Рекордом. Засада, рубрика легендарнейшая, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также игры, подарки, ну и неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация специально для тебя. И еще мы продолжаем летнюю тему «H2Ошники», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальный». Все это с 7 до 11. Мегаутро на Рекорде с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
12: Дэнс лето!
0: На Рекорде.
12: Yeah!

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Как всегда, у меня есть для вас новость. Житель Южной Кореи создал таймлапс своих поездок по городу. Получилось, ну, как написано, по крайней мере, в этой новости, довольно грустно. Ну, я бы сказала, не грустно, а стандартно. Итак, с помощью Google Maps парень визуализировал все свои перемещения по городу и обнаружил, что в целом, грубо говоря, он живет по маршруту. Дом, работа, дом. Друзья, а кто живет иначе? Ну, удаленщики наверняка, те, кто не ходят ежедневно в офис. Я не вижу вообще в этом никаких проблем. Вот честно. При этом сразу возникает вопрос. Друзья мои, чем бы вы занимались? Куда бы вы ходили, ездили, если бы, ну, не надо было работать, не надо было вот никуда ходить, ездить вот ежедневно ни в какой офис, ни на какой работу. Чем бы вы занимались? Пишите об этом. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все почитаю. В этом чате у нас Фил и Натали Райс. Can't get you out of my head. Еще услышим Mo Black и Yamore. Также Келвин Харрис и Satisfy. И, конечно, Кунгс и Galaxy. Уже сейчас диджей Гоя, Мичика и все это.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотите. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
2: Диплодоги.
1: Меня бы закрыли через месяц.
2: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушлев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего.
1: Подробности на сайте uitrossii.рф и в ваших образовательных организациях.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа. Покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-63-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я... ваш сын.
9: Или падает.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа считает, что Оман пошел на слишком большие уступки Ирану на переговорах по Ормузскому проливу, сообщает Associated Press. Вашингтон недоволен договоренностями о совместном контроле за проходом судов и сборе транзитных платежей, считая позицию Омана недостаточно жесткой. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и достиг 32,7 тысячи машин. За январь-июль поставки увеличились на 21% до 161,2 тысячи автомобилей. При этом общий экспорт китайских легковушек вырос на 88%, а поставки гибридов и электромобилей на 148%. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Издание отметило его игру в финале межконтинентального кубка против Фламенго, где россиянин отразил 4 пенальти подряд. В тройку лучших вошли Давид Рая, Тибо Куртуа и Джан-Луиджи Донарума. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+».
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: отдельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 30. По данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 26 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь тоже жарковато стало. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Постоишь на Московском шоссе от Алматинской до Ташкентской. Алматинская тормозит от Ставропольской до Старзагоры. Ракитовское шоссе от Магистральной до проспекта Карла Маркса. Пройдешь там минут 13-15. Красноармейская от Галактионовской до Спортивной. Мяги от Партизанской до Гагарина. Около 10 минут. Ну, впрочем, таких участков еще предостаточно. Правда, ожидается, что в ближайший час изменений на дорогах Самары не предвидится. Ну, а я тебе напомню про наш информационный канал в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. Olvi-azs.ru. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте порядки их получения на avroramoll.ru 18+.
0: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальные. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
6: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
7: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
8: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: радио.
1: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, россиянки массово едят яблоки с медом. Мне вот нравится тут слово «массово», массовый характер. На

Яблочный спас – это старинный способ привлечь богатство или любовь. Прямо сегодня берут, вот кунают кусочки яблока в мед, и все, все. Для чего это надо? По традиции нужно макнуть яблоко в мед и произнести заветные слова для денег. Одни слова для жениха, совсем другие – другое заклинание. Считается, что обряд помогает ускорить встречу с суженым, с любимым. Ну и, конечно же, привлечь удачу в дом. Друзья, кто пробовал? Девчонки, пишите, парни тоже. Может, у вас какие-то чудеса случались? Вообще рассказывайте, в какие верите традиции, что действительно работает, что испробовали на себе. Об этом пишите у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». А в этом часть у нас новинка – это «Клуни Good Girl». Девочка, для вас песня. Еще слышим Мадонну и Мартин Гаррикс. «Бизар». Конечно, Оль

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: «Эволют Самара Авто». Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь. В единственном официальном дилерском центре электромобилей «Эволют» в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу. Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
7: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
8: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
10: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
12: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
13: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детские безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
14: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1-0-8-6-3-31-00-1-3-3-0.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Армузскому проливу, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил, цитата, «разбомбить султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США». Все крупные банки уже готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Руководитель Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявляла, что 1-2 банка могут не успеть полностью подготовиться. В этом случае им могут дать время до конца года для проведения всех работ. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, наравне с ним иностранный язык. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир, литературное чтение оценено в 5 баллов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
17: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
18: Dance лето.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 29 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 30 градусов. Ну и коротко расскажу, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Постоишь сейчас на Московском шоссе от Кирова до Алматинской, на Уральской от АЗС до Южного шоссе. Сложности с проездом на Новосадовой от Губанова до Кирова. На Кирова от Старозагора до Московского шоссе. Сбавишь также обороты на Димитрово от Тополей до Демократической. Там пока привычные 5 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. Ну а я напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, сделай это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании, в телеграм-канале, в одной из экспрессионных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», обязательно выбери Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
3: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-3-1-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Dance Radio Record.
1: И я напомню тебе, что на рекорде продолжается классная освежающая тема, да, игрушка H2Ошники. Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки на кону. Между прочим, это эксклюзивная серия фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну и или же участник может этой водой поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну и все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ 7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ 8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. И до завершения лета остается даже меньше уже 2 недель. И это значит, что нужно успеть доделать все дела, которые были запланированы на это лето. Ну, как минимум, нужно успеть отдохнуть. И, конечно же, что нужно делать летом? Нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Благо, погода располагает. И вот именно этим можешь прямо сейчас заняться под классные треки Рекорда. И, между прочим, на прогулке тебе понадобится водица. А если она будет рекордная, брендированная, то это будет еще круче. Я, как ты понял, намекаю на нашу игрушку H2Ошники. Уже в этом часе очередную партию рекордной брендированной воды от бренда Кристальная мы отправим кому-то из нас, вас. Ну и будет это, правда, чуть попозже. А вот музыка. Расскажу тебе, какая будет создавать настроение в эти 60 минут. В этом часе послушаем Бибирекша и Fatless New Religion.

Клауса с темой «Магнетик». Услышим с тобой Сони Фадера and D.O.D. с работой «Think About Us». Послушаем «Hearts and Purple Disco Machine» «Wonderful Life».

0: H2Ошники на рекорде.
1: Лето еще продолжается, и мы продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, но плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, обязательно укажи номер телефона, ведь мы будем звонить. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». А вот через несколько минут уже сыграем, поэтому не упусти возможность стать H2Ошником рекорда.
0: Рекорд. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Хочу находить друзей не только в соцсетях.
3: А я общаться не только в чате.
4: Хочу научиться отвечать за свои поступки.
5: И самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
6: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21.00 для лиц старше 16 лет.
14: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас очередная партия рекордной фирменной артезианской воды от бренда «Кристальный» отправится тому, кому мы позвоним. Да, я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, чтобы мы тебе позвонили, отправить фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну и подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Итак, на кону у нас целых 4 бутылочки. Прямо сейчас будем звонить участнику по имени Михаил, 2802, последние цифры мобильника. Михаил все правильно сделал. Он написал нам, что хочет пить. Вот случайным образом выбрали заявку, звоним. Осталось только взять трубочку. Взять трубочку для того, чтобы сказать, сколько бутылочек забираешь. Я напоминаю, что можно поделиться со следующим участником, да, забрать, к примеру, 3 себе, 1, а следующему участнику оставить. А можно забрать все, как сегодня, кстати, днем сделала Татьяна, по-моему, если не ошибаюсь.
2: Алло.
1: Миш, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники, мы с тобой в прямом эфире.
2: Очень приятно, круто.
1: У меня к тебе один вопрос. На кону целых 4 бутылочки рекордной эксклюзивной водицы от бренда «Кристальная». И, значит, ты заберешь все или 3 себе, а 1 следующему участнику?
2: Ну, конечно, мы поделимся.
1: Вот так вот большое доброе сердце у Михаила. Вот так вот. Аплодисмент тебе. Я поздравляю. 3 бутылочки рекордной, эксклюзивной фирменной артезианской воды от бренда «Кристальная» достаются тебе. Ну и, соответственно, сейчас, так как погода-то позволяет делать прогулочки, с водицей их делай. Чем занимаешься? Где тебя застали, Миш?
2: Да я уже дома после работы приехал.
1: И вот так вот приятности тебе упали домой. Прекрасно, вообще. Супер. Я поздравляю тебя, ну и хорошего тебе вечера. Пока-пока.
2: Спасибо большое, Рекорд, пока.
1: Если хочешь также забирать или делиться, как сделал прямо сейчас Михаил, то отправляй фразу на участие «хочу пить», пиши в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Самара» или в группу ВК и, конечно же, жди вот этого заветного звонка, становись H2Ошником рекорда.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Крылья Советов проиграли «Зениту» в кубковом матче. Игра завершилась со счетом 0-0. Самарцы уступили в серии пенальти 3-5. В Самарской области коллекторов оштрафовали на 1,3 миллиона рублей за нарушение. С начала 2026 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону поступило 853 жалобы на действия коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций при взыскании долгов. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем 20 августа местами ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Возможен град, сообщили в региональном МЧС. Все срочное, важное, интересное, круглосуточно в наших информканалах Телеграм и Макс. Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogeta.t2.ru.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 29 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах. На дорогах становится попроще. Да, сейчас 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе и в обратном направлении. Уральск от ТЗС до Южного шоссе. На Лесной от Спенка до Полевой 5-минутка. И 5-минутка сейчас на Димитро от Тополей до Демократической. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться. Ну, а я хочу тебе напомнить о том, что Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на футбольный матч на Волжское дерби между Акроном и Крыльями Советов. Игра пройдет в рамках чемпионата России по футболу в это воскресенье на Самара-арена. Ну, и розыгрыш будет проходить не только в эфире, а также в Максе. 4 человека и в телеге еще 4 получат по 2 приглашения на эту увлекательную игру. Тебе нужно быть подписанным на наш канал и нажать на кнопку «Хочу» на футбол в закрепленной записи. Ну и, собственно говоря, ждать подведения итогов. В эфире также розыгрыш идет. Я напомню правила этого розыгрыша. Они простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрятали свисток арбитра. Ну а потом спустя 30-40 минут спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал в какой композиции. Ставим 2 фрагмента. Ты вспоминаешь или угадываешь и забираешь билеты на футбол. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Dance Radio Record. Напоминаю тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В ледяном

0: сейчас.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. У нас лютый дождь за окном, у нас в Петербурге, по крайней мере, не знаю, как у вас. Надеюсь, погода получше. Так, друзья, сегодня у нас, оказывается, Всемирный день фотографии. По такому случаю я сгнула свой телефон, поглядела последнюю фотку, и у вас тоже спрошу, какое последнее фото сделали, что у вас там в галерее хранится, из финального рассказывайте. Ну, я бы сказала, конечно, присылать... А, можно присылать у нас, знаете, где? В комментариях у нас. В комментариях под чем? Под последней темой у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Что касается меня, у меня там скрин приложения для монтажа. Ну, конечно же, с моим котом, это понимают все. Что у вас, рассказывайте тоже. Рафаэл в этом часе «Gotta be cool». Еще впереди «Holy Flame» и «Тону».

You'll find out if you do.

0: «Транс лето» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заблуждается, когда называет Армузский пролив американским. Иран в скором времени это исправит. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики. Он также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив персидским, хотя раньше он хотел переименовать его в арабский. Власти России работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Цивилев. Кроме того, по словам Цивилева, дизельное топливо есть на всех заправках. Сам министр тоже ездит на дизельном автомобиле. Шумиха вокруг возможного приезда Канье Уэста в Россию привела к новым схемам мошенников с билетами, сообщили эксперты. Аферисты предлагают билеты по заниженным ценам и размещают объявления в соцсетях. Эксперты советуют не поддаваться на слишком выгодные предложения и самостоятельно проверять информацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: Надоели уже со своим Канье Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает.
2: Кого, Лозу?
3: Нет, Канье Уэста.
2: А, конечно.
3: Лозу знают все.
2: Нет, разумеется, просто не очень понимаю, а откуда он знает Канье Уэста?
3: Вы сказали, знаете Канье Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
2: А Канье Уэст, он же знает Лозу, да?
3: Да, обычно большие концерты помогают разогрев, да, из местной группы. Никакого разогрева у Канье Уэста не будет. Канье Уэст говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
2: А Лоза не пойдет, потому что он не знает.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: В Самаре сейчас плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 20 градусов. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 29.
0: Рекорд. Реклама.
5: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 160А. ТЦ Империя. 240-60-60.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
8: Родиться умеешь, что ли, совсем уже, да? И вот они начали набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нячек Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не размещал.
7: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы.

0: За рекорд, и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя, дорогой ты наш. Мы обсуждаем новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
1: Да-да-да! Один из самых больших публичных циников всех времен, тот самый Колян Макиавелли, как-то в своей книжице под названием «Государь» писал: «Люди всегда злы, пока их не принудит к добру необходимость». Сегодня эта бабушкина мудрость совершенно не актуальна. Сегодня нас к добру, ко злу, да и, впрочем, ко всему остальному принуждает не необходимость, а медиа. Сегодня добром и злом внутри нас управляют СМИ. Но лично нам здесь плевать, добрые вы или злые. Мы, как крупица этого самого СМИ, хотим здесь только одного. Чтобы вы не были слишком мрачными, здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
2: Крем-хруст-шоу.
3: Артемий Лебедев заявил, что в России на зарплату 60 тысяч рублей можно спокойно жить, тратя всего 30 тысяч в месяц. Дизайнер посоветовал питаться дошираками, сосисками и тушенкой, а также ходить в столовые при техникумах, где, по его словам, можно поесть за 2 копейки. Остальные деньги, считает Лебедев, нужно откладывать.
1: Это правильно. Да, и вот, собственно, так Артемий Лебедев, откладывая, так он и накопил на свою прическу полумалвины, а также на дом в Москве и дворец в Санкт-Петербурге. На прическе ж сэкономит.
0: Ну да, и как бы вот, видимо, очень хорошо экономит, рекламируя один из ведущих банков, являясь его лицом, как бы там.
1: А, это, ну, конечно. Ну, банки, это он зарабатывает. Это приход. А вот как он сохраняет деньги, вот в том числе и на прическе, потому что прическа, ну, смотрите, она же совершенно недорогая у него. Она, там требуется что? Тут только там синяя гуашь, да, с акрилом, ацетон и вагонка. Там все. А это реально очень дешево. Вот так и скопил. И, кстати, вот если бы все мы вот делали себе вот такие синюшные прически, может, у всех была бы такая недвижимость и счета в банке. Может быть, все бы мы рекламировали.
0: Ну, нам с вами...
1: Ну, а что за прическа? Это что такое вообще?
0: Ну, такая вообще...
1: Сколько стоит она у вас?
0: Да вообще нисколько не стоит.
1: А, вы тоже экономите?
0: Да.
1: Ну, то есть вы еще больше. У вас она даже не синяя. А вот если была бы синяя, значит, не поели бы лишний раз, может быть. Да, экономить нужно, конечно. Разумеется, посоветовал питаться, что там, дошираками, сосиской, тушенкой, а также ходить в столовые при техникумах.
0: Именно техникум, это важно этот.
1: Да, это очень конкретный, очень клевый лайфхак. А если еще к помойкам при техникуме, так вообще бесплатно. А в тюрьме, там еще и аренда жилья, так сказать, можно на ней сэкономить. А что это за столовки при технику.
0: Ну, это странная история. Это, видимо, какое-то воспоминание светлое Артемия Лебедева из детства, как бы, да, вот такое, ну, приятное, где он, как бы, еще будучи бедным студентом, забежал.
1: А кто вам сказал?
0: В столовую.
1: Это вот, понимаете, вы, не умеющие распоряжаться деньгами, а я думаю, что он это делает и прямо сейчас. Он забыл он уже про эти столовки. Он, возможно, он сам завтракает в столовках при техникуме.
0: Ранч у него там.
1: И, возможно, вот эту свою прическу синьку, это ему тоже там сделали студенты техникума.
0: Да, в технику белокрасочных материалов. Ну, кстати, знаете, у меня есть такое подозрение, вообще даже не подозрение, я уверенный, что в техникум постороннего не пустят. Сейчас же в всех учебных заведениях рамки, охранники, как бы.
1: Это вас не пустят. Артемия Лебедева, да еще и с такой прической. Тем более, смотрите, кстати, это все очень просто, сделать такую же прическу. Ведь не обязательно же, ну, прям вот реально делать ее из волос. Смотрите, там же было сказано, что Лебедев посоветовал питаться дошираками. И вот в этот момент меня вот как осенило. Извините, как раз про прическу. Я наконец-то, возможно, понял даже рецепт его прически. Ведь его прическа — это крашеный в синий цвет доширак. То есть покрасил, налепил на голову. Вот что значит дизайн.
0: То есть вы думаете, что секрет магии Лебедева и его успешности именно только в прическе, да? То есть,
1: как бы, в чем еще? Расскажите. Что, да, дизайн? Только не видите, я видел его дизайн.
0: Ну, в принципе. Он же зарабатывает на нем.
1: А это вопрос не в другом. Это уже другие таланты. Нет, конечно, в прическе. Ну, послушайте, ну а в чем еще? У вас есть какой-то другой ответ?
0: Одного из у библейских героев там сила в волосах была, да, пока их не отстригли, как бы, да?
1: Да, конечно.
0: Нет, план, конечно, хороший. Как все, что, как бы, исходит от Артемия Лебедева, то, что он говорит ртом, как бы, это все, как бы, хорошо, это все полезно, это действительно реальный лайфхак. Но у меня есть, как бы, поправочки некоторые. Смотрите, как у человека, чья зарплата ближе к 60 тысячам, чем у Артемия Лебедева. Я уверен в этом. Хотя, конечно, не 60 тысяч, но как бы ближе.
1: Ну, я думаю, что в этом смысле вы больше эксперт в 60 тысячах, чем он.
0: Питаться дошираками, сосисками и тушенкой. Тушенка стоит, то есть, очень много сейчас. Это дорогая вещь, это элитная, как бы, это деликатес. Дошираки, ну, дошираком он, видимо, назвал, как бы, ну, именно нарицательное, всю линейку этой лапши быстрого приготовления, не конкретный бренд. Они сейчас тоже там, ну там, ну да, есть какие-то там, может быть, там по 60 рублей, но есть и по 300, по 400. Поэтому этот план не работает. Нужно какие-то другие способы изыскать, как бы, пропитание. Ну вот сейчас сезон яблок. Воровать яблоки, например. В садах яблоневых. Воровать с прилавков арбузы, как бы там, да, уносить там, да, вот как-то собирать грибы там.
1: Странный вы человек.
0: Замутить с поварихой из техники, чтобы вот, на еду носила.
1: А зачем? А при чем здесь? А он нигде не говорил, что покупать тушенку и доширак. А если тушенку и доширак стырить из столовой при техникуме?
0: Ну, возможно, да.
1: Он не сказал про покупать. Поэтому способов много, интересных и разных. И у нас вопрос к вам. Вот, смотрите, вот Артемий Лебедев поднял очень актуальный вопрос. С какой суммой комфорта, да, как он сказал?
0: Спокойно
1: жить. Ведь это действительно важный для всех нас вопрос. Вот вам спокойно со мной, да,
0: ну, кстати, какой если бы у меня спокойно. Было 60 тысяч, я бы жил бы нервничая.
1: Да, немножко, да, чуть-чуть, да.
0: Тремор такой,
1: да. Я бы, да. Ну, вот, так вот, вопрос к вам. К вам, вы самые, что ни на есть, эксперты в этом вопросе, потому что вы как-то живете на какие-то суммы. С какой суммы, как вы думаете, реально спокойно жить? Вот начиная от какой суммы и почему это именно такая сумма? Ваше обоснованное
0: что
1: рассуждение.
0: Что такое вообще спокойно жить, как бы, да?
1: А, ну, нет, ну, спокойно жить, это более непонятно. И важно еще для меня, а с какой суммы уже неспокойно? Вот начинается вот это вот, да?
0: Ну, да, это вот все, суета это вот. Да. И еще, да, вот Лебедев предложил свой сценарий, как экономить, как бы, пол зарплаты, то есть 30 тысяч 60. А как вот ты, вот, как у тебя какие-то есть тоже какие-то твои рецепты, твои лайфхаки, как вот сэкономить на еде, может быть, на чем-то еще там, да, вот какие-то вот, ну, такие жизненные, реальные. Пиши, мы это все обсудим.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Канье Уэст может получить не менее 20 миллионов долларов за 2 концерта в Петербурге. Это примерно 1,7 миллиарда рублей. По словам продюсера Иосифа Пригожина, гонорар рэпера составляет примерно 10 миллионов долларов за 1 выступление, но точно не меньше этой суммы.
2: Я что-то не понял, а Иосиф Пригожин, он что, назначен главным по подсчитыванию денег Канье Уэста?
3: Ну а кому доверите такое дело?
2: Нет, конечно нет, в смысле, это значит, уважаемый, нет, конечно нет, но почему именно он? Он же вроде не бухгалтер, он, насколько я помню, продюсер Валерий. Или что, или все деньги Валерий он уже подсчитал, да? Как бы?
3: Ну да.
2: Он... Нет, ну подождите, а мне недостаточно, потому что, хорошо, деньги Валерий, допустим, он подсчитал. Допустим, хорошо, ладно, он подсчитал также деньги Григория Лепса, подсчитал деньги там Игоря Наджиева, ну тут быстро подсчитал, там, касать два там, и все. Подсчитал там, не знаю, бабки Надежды Бабкиной. А теперь что, он взялся продюсировать деньги Канье Уэста? Почему он?
3: Ну, слушайте, ну как бы, ну, человек взял на себя ответственность, понимаете? Все промолчали, язык в одно место засунули, да? А он не побоялся и встал во главе.
2: Да, кстати.
3: Кто хотел посчитать.
2: А почему вот вы побоялись?
3: Вот я как-то же там мялся, там, как бы, знаете, там что-то такое. Ну, вот,
2: а теперь уже после него, первым всегда трудно после него сказать, что 20 миллионов.
3: И он как бы уточнил, то есть давил авторитетом своим, то есть заслужил авторитетом. Он сказал, получит 10 миллионов долларов, ну точно не меньше. Так, кого спросили? А точно не меньше? Он такой, точно не меньше. Я зуб даю там, да, вот.
2: Но мне, кстати, вот все-таки мне интересно, вот, ну почему тогда только он, почему только Канье Уэста почитал? Почему он не сообщает нам, сколько Валерия заработал? В Череповце? Не, ну как лично? А гонорар Аркадия Укупника, это не по его части, что ли?
3: Я думаю, про Укупника не знает. Там такая мутная история. Укупник так умеет скрываться.
2: Гонорары. В России с этим проще, чем к Канье Уэсту. Ну, хорошо. Окей, ладно. Ну, почему опять же? Ну, почему он-то? Почему Иосиф Пригожин? У него что, я не знаю, у него как... У единственного продюсера есть счеты? Или калькулятор хороший? Максим называется. Знаете, такой хороший?
3: Нет, не знаю. Вообще.
2: Я знаю, понимаешь. Почему? И причем, смотрите...
3: Должен быть калькулятор Иосиф у него.
2: Теперь уже Уэст. И он не просто подсчитал. Смотрите, да? Он не просто там посчитал, что 20 миллионов долларов у него гонорар. Но он еще и в рубли нам услужливо перевел.
3: Ну, чтобы мы не парились.
2: 1,7 миллиарда. Это же тоже он посчитал. А за эту работу ему отдельное спасибо. А то бы нам всем пришлось с этим пересчетом очень долго возиться.
3: Денег не дадим, ну спасибо.
2: Нет, конечно, да. Но знаете, и значит, в чем история? Гонорар рэпера, говорит нам Пригожин, сообщает, составляет примерно 10 миллионов долларов за одно выступление. Но в России Уэст получит 20 миллионов. Ну, то есть, это вот, я так понимаю, что денег у нас так-то вообще нет, но на американского рэпера деньги есть всегда, да?
3: Ну, на хорошее дело и 10 лямов не жалко, а то и 20.
2: 20, конечно, да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Ну да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Зумерам все сложнее найти первую работу. Работодатели хотят видеть в новичках почти готовых специалистов. От джунов требуют несколько лет опыта, сильные софт-скиллы, самостоятельность, стратегическое мышление и иногда даже лидерские качества. Хотя обычно такие навыки появляются уже после нескольких лет работы. Ситуацию называют инфляцией опыта. Еще несколько лет назад LinkedIn обнаружил, что в 35% вакансий начального уровня требовали минимум 3 года опыта. А теперь простые задачи, с которых раньше начинали карьеру, все чаще забирает ИИ.
2: Чего? Зумерам все сложнее найти первую работу? Так а в чем проблема? Так пусть тогда сразу ищет вторую. Раз с первой проблема, пусть сразу устраивается на вторую. Что, нельзя сказать, что вот это уже моя вторая
3: работа? А то их еще вторая. Третья, пятая,
2: да, лучше пятая. Десятая, да. И что-то было сказано, от джунов требуют несколько лет опыта и сильные софт-скиллы. Слушайте, вообще, я вот что вам скажу. Мы действительно, вот зумерам не повезло, они действительно живут в очень непростое время. Потому что в наши времена, если бы кто-то такое услышал, если кто-то услышал такие слова «от джунов требуют софт-скиллы», то подумали бы, что у тебя белая горячка. И вызвали, скорую бы тут же вызвали, и увезли бы тебя. А сейчас, значит, они без этого не берут на работу. А джуны, объясните, а джуны, это, я надеюсь, от джуниор, а не от джун-джуниор.
3: Ну да, но тут, правда, тут плохая новость, что как бы обычно этот термин используется в IT-индустрии. Теперь там джуны, там сеньоры,
2: нет,
3: там, да,
2: это вот все. Нет, джуны, ну, джуны это точно от джуни.
3: Да, я сейчас, просто сейчас случай, везде, что ли, там и бармены бывают джуны, там и токаря бывают джуны, и пасечники бывают джуны.
2: Поразительно. То есть я джун, если что, просто так на секундочку.
3: Нет, или джун-джун. Вы уже какой вы джун?
2: И сидит он, а кто я? И даже не метлун, да? И что там было сказано? Ситуацию называют инфляцией опыта. Что это за чушь? Какая инфляция опыта? Буквальное значение слова инфляция — это вздутие. И в смысле цен эта метафора понятна. То есть цены вздулись, да, значит выросли. А что значит вздутие опыта? То есть это опыт раздулся, а опыт опух, что ли, или что?
3: Ну, возможно, в том смысле, что может быть как бы не совсем точно обесценивание опыта. У тебя есть какой-то опыт?
2: Нет, подождите, стоп!
3: Ну как деньги?
2: Нет, подождите, обесценивание – это другое слово. Инфляция – это вздутие, никакого другого значения у него нет. Что такое вздутие опыта? Дефляция опыта – это, я еще понимаю, сдувание опыта. Что такое его вздутие?
3: А зачем вам это понимать?
2: Я хочу знать, что это значит.
3: Интуитивно, я чувствую, что это тревожно, плохо как-то, вот вздутие опыта.
2: Ну, вот Нет, инфляция опыта, нет, конечно, интуитивно, да, но нет. Нет, я совершенно согласен, Крем, звучит, конечно, по-умному, а это главное. И поэтому, конечно, вы, естественно, стоите на страже всего, что звучит по-умному.
3: Конечно, и тревожно, я, конечно, не могу объяснить, что это такое инфляция.
2: Никто не может
3: объяснить. Нет,
2: звучит тревожно, я согласен, конечно. Приходим, да, в магазин, тут инфляция, приходим к опыту, там инфляция. Вот даже когда, извините... Нет эрекции. Это же инфляция чего?
3: Инфляция, да.
2: Чего?
3: Эрекции.
2: Значит, и тоже. Значит, в чем проблема? Значит, у зумеров, значит, они же джуны, да? Значит, выскочили софт-скиллы и вздулся опыт. Окей, и что теперь с таким бубо-зумером делать?
3: Ну, слушайте, иначе им нужно как бы экстренно, как бы, да, ускоренно, как бы, вот, ну... Перестать быть этими самыми зумерами. Нужно как-то резко постареть, усиленно. Как бы вот неестественным путем, а вот как-то вот, ну как-то их нужно как-то, может быть, там зачмырить, как бы загонять, чтобы они посидели. Ну, знаешь, чтобы такие, ну, были уже опытные, как бы, да, чтобы опыт был не был инфляция опыта, а был опыт.
2: То есть, как бы взбить опыт.
3: Да.
2: Если сейчас он у них вздутый, то, например, как его подспустить,
3: да,
2: может?
3: Или создать что? Создать невыносимые условия жизни им нужно. Вот просто.
2: Чтобы больше опыта набрали.
3: Да, набрались опыта, как бы, да, там, как бы там, жизнь понюхали.
2: Правильно! Так. Удалить вздутие и имплантировать софт-скиллы.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до осени 2028 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные налоговой. Причиной стали недостоверные сведения в Едином государственном реестре юридических лиц сразу по двум компаниям артиста. Одна из них, Филипп Киркоров Корпорейшн, прекратила деятельность, а другая, Фил Фо Ю, указала неверный юридический адрес. По данным журналистов, ограничение на регистрацию новых компаний будет действовать до 18 сентября 2028 года.
2: Какой кошмар!
3: Киркоров запретили открывать новый бизнес? А какой у Киркорова бизнес? Я не понял. У него что, своя шаверма, что ли?
4: Ну
3: или
4: вот.
3: Что? Или то, что он поет, это бизнес? Типа, знаете, Киркоров поет, ничего личного, только бизнес. Значит, какие у него там были компании? Значит, одна из них называется, как там, Филипп Киркоров Корпорейшн. А это что такое? Это прям корпорейшн, да?
4: Корпорейшн, корпорейшн.
3: Ну, прям такой целый корпорейшн, да?
4: Возможно, даже фаундейшн, я бы сказал.
3: И чем занимается этот Foundation Corporation? Как корпоривит Киркоров?
4: Уже ничем, прекратил существование.
3: Нет, ну а чем до этого занимался? Просто я не знал, в чем.
4: Никогда не узнали.
3: Да, жуткая новость.
4: Пока она существовала, мы о ней не знали.
3: Не знали. А узнали, она не существует.
4: Почему не существует?
3: Тяжело. Сейчас, и вторая у него компания, как называется? Feel for you. А это что такое? Что, бордель? Вообще, это похоже, знаете, на название эротического салона. Причем такого нехорошего. Где Фил для тебя сделает все. И не только массаж. Фил фо ю полностью.
4: Ну,
3: что
4: да,
3: это такое Фил фо ю?
4: Хотелось бы узнать, как бы, почитать как бы, документы уставные, как бы, да? Какие услуги оказывает Фил фо ю, которые пока не закрыли, да? А нет, он указал неверный юридический адрес. Гасится Фил фо ю.
3: Я думаю, гасится Фил фо ю. Это значит, я был прав. И причем, обратите внимание, какие разные, какие интересные и разнообразные названия у компаний. В одной слово Киркоров, а в другой слово Фил. Вместе Фил Киркоров. Интересно же, да?
4: Ну, в общем-то, как обычно, ничего не изменилось.
3: Значит, и почему, ему запретили до 2028 года открывать новый бизнес? Причиной стали недостоверные сведения в Егрюл, да?
4: Егрюл.
3: А сразу потом компания артиста. Слушайте, они уверены, что Филипп Киркоров знает слово «Егрюл»? Он вообще его поймет, если ему вот так ему скажут «Егрюл» так резко? Вы представьте, на концерте кто-то ему выкрикнет прям снизу там «Егрюл!» Киркоров.
4: Слушай, ну что вы за человек такой? Ну вот зачем? Ну нельзя быть таким, как бы, ну совсем уже конченным отмороженным. Зачем? Не пожалеете Киркорова? Не надо ему кучаться «Егрюл». Ну что вы? Ну,
3: Он явно не поймет. Он-то какие к нему претензии? Я уверен, что он этого слова не знает. Он явно «Егрюлом» не занимает. Вы думаете, как Киркоров когда-нибудь «Егрюлил» что-нибудь? Я очень сомневаюсь. Эти компании, значит, указали неверный юридический адрес. То есть, я не очень понял, а что случилось? То есть, Киркоров гасится от Егрюла? Это Филипп Корпорейшн, получается, там, мутная компания, а этот Фил Фо Ю, это какая-то прачечная, отмывочная? Там отмывают Филиппа? Что случилось?
4: А я считаю, что я, как бы, знаете, я выступаю за презумпцию неведомости. Просто Филипп Бедросович забыл адрес. Вот забыл, вы все адреса помните.
3: Да, не все же записаны в книжке.
4: Да, он такой, что там третья Ямская Тверская или вторая Ямская Тверская. Черт знает, не помню, да?
3: И ему простительно. Но и ему, значит, запретили открывать новый бизнес в России. А я не понял, а он хотел еще бизнес? То есть Киркоров Корпорейшн и Фил Фо Ю, ему мало, он еще хочет. А какой еще может быть? Тут названия уже закончились. Смотрите, Киркоров в одной компании уже есть, Фил есть в другом. Осталось только что, Бедросович? То есть Бедрос Фо что?
4: Бедрос Фо Фо. Там такой будет Корпорейшн эксплуатация.
3: А еще можно сказать, там Румын Корпорейшн.
4: Румын Плюс, знаете, как это называется? У нас. И смотрите, ну вот ждать осталось недолго. До 18 сентября 2028 года его запретили. То бишь, сейчас Филипп Бедросович отдохнет, наберется сил. И как взорвет мир 19 сентября 2028 года.
3: Но вы мне объясните другое. А что это за волшебная такая дата? 2028 год, 18 сентября. Почему? Что будет в 2028 году? И тут может быть одно из двух. Либо Егрюлу кирдык, или кирдык Киркоров Корпорейшн.
4: Но наоборот, что? Кирдык, наоборот, возрождение будет, знаете, воскрешение бизнеса Киркорова.
3: Игрюл
4: справится.
0: Реклама.
5: И вот она, опасность.
0: опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: этот момент нам надоело свое радио, мы приключаем эту самую радио на ваше. Ваше, дорогие наши пишущие радиослушатели, будем сейчас слушать вас. Вы понаписали тут кучу всего, как обычно, кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости чего там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что известный дизайнер, аналитик, общественный деятель, как бы, да, лицо эпохи Артемий Лебедев в очередной раз выдал нам базу такую основную. Как хорошо жить и можно экономить каждый месяц. По его словам, можно жить на 60 тысяч, откладывать 30, то есть, как бы, откладывать 30, то есть жить на 30 тысяч каждый месяц. Слушайте, я не оговорился сейчас. 30 тысяч в месяц покупать, питаться дошираками, тушеночкой, в столовых каких-то техникумов набегать на них. Ну хорошо, мы прислушались к этому мнению и спросили у тебя, сколько тебе нужно для спокойной жизни? Вот он сказал, что для спокойной жизни столько нужно. Сколько нужно денег? Как можно экономить-то? Какие-то лайфхаки как бы, для счастливой жизни. И очень много у людей. Все люди у нас на опыте, то есть абсолютно. Но правда, вот, есть как бы вопросики к Лебедеву. Вот, например, человек с ником «Успешный человек», он пишет. «Привет, Кремов и Хрусталев, а привезите-ка плиз к нам в Луполова Лебедя». Лебедева, пусть покажет, у какого студента тут отнять доширак. И везите его 60 тысячами. То есть бесплатно не везти, как бы.
0: Ну, подождите, Лебедев предложил же сэкономить, а не полностью сэкономить. Потому что если его привезут в Луполово, ему же деньги будут, может, и не нужны.
1: Не, ну, покупайте 60 тысячами.
0: Я не знаю, конечно, как там в Луполово, какие там нравы. Но что-то мне подсказывает, что, может, и деньги ему уже не понадобятся. Нет, давайте все-таки экономить, а не вообще отказываться, так сказать, от этого. А как вообще, вот Кремов, вы, ответьте мне, как вот вы говорите, человек на опыте. А вот как вы себе представляете вот этот проект Лебедев, Артемий в Луполово?
1: Как? Причем даже Лебедева не в Лебягу, а именно в Луполово.
0: Как
1: нормально, то есть какой-то трансфер устроить.
0: А там вот он приехал и...
1: А там его встречает успешный человек. А успешный человек из Луполова звучит тревожно, да, как бы так?
0: Успешный человек в смысле Луполова, да, такой? А если его немножко отвести за... Вот. Как называется это?
1: А я забыл. Сам успешный человек.
0: Там, окей.
1: Так, ну вот некоторые слушатели вопрос про деньги и сколько тебе нужно для спокойной жизни как-то поняли неправильно. Как вот, например, человек, ну, никого не читается, к сожалению, это издержки нашего приложения. Он пишет: «Здоров, рекордсмены, денег нужно». И дальше пишет: +7 921 «Озонбанк».
0: Это вот не очень. То есть, я правильно понимаю, что этот человек так себе представляет, откуда берутся деньги, да?
1: Это истинно. Дождался своего часа.
0: А сколько ему до этого вот пришло вот по этому проекту? Как он его реагировал?
1: Попытка не пытка, значит, стол я попытался.
0: Нет, понятно. Ну, видишь, да, мимо. С другой стороны, теперь я знаю его телефон, я его тоже вижу, знаю, что у него Озонбанк. Если ты пришлешь еще фамилию, имя, отчество,
1: мы тебе ничего не приведем.
0: Да. Просто пришли. Просто небольшой кредит оформим, да. И все. Ну, кое-что я уже знаю. Да.
1: Вот Евгений Юрьевич пишет. Человек, вот судя по тому, что по имени и отчеству, какая-то кличка у него. Человек солидный, с опытом, как бы. И вот его совету про сэкономить стоит прислушаться. Вот еще рабочий варик сэкономить. Если на что-то не хватает или нет совсем, беру кредит и не отдаю. Приставы уже 5 из них закрыли по причине отсутствия имущества у должника. Все переписал на своих родных.
0: Это неожиданный, вот это лайфхак. Как еще раз, берет кредит и не отдает?
1: И не отдает, представляете?
0: А, представляете, сейчас в России там слушает там все 145 миллионов, думает, нифига себе, а так, ну, да?
1: Офигеть.
0: А мы всегда отдаем, да? Вот там примерно больше сейчас триллиона плохих долгов, которые не отдаются и не отдадутся. И они думают, а слушайте, а ведь... А действительно, ведь почему, я смотрю, у вас глаза тоже сейчас заинтересовались, да? Вы представляете, можно взять кредит и не отдать. Почему в голову никому не приходило такое?
1: Ну, потому что кредит же, это как бы ты берешь кредит, чтобы потом отдать с процентами.
0: Да, конечно, да.
1: Так эта система же.
0: Да, конечно, поэтому нас все отдают.
1: А вот Евгений Юрьевич, спасибо, Господь.
0: Он не прислал телефон банка и номер?
1: Нет, не прислал. А ему не нужно, он просто не дает кредиты. Зачем?
0: Он их переписал на кого?
1: Это вот человек из Луполова, он как бы вот не знает этой схемы, этого схематоза.
0: Да и Артемий Лебедев, очевидно. А думаете, он знает эту схему?
1: Так откуда ему? Да ну что? Так, вот Кирилл пишет. Зарплата гроши. Экономлю очень просто. И покупаю форель, вагю, скотч 20-летний, презервативы. Но раз в месяц можно.
0: Что, вагю или
1: вот
0: презерватив?
1: Вот непонятно.
0: Или презервативы на форель. Не, а что, вагю это я даже
1: такая
0: я...
1: Такая элитная такая говядина такая.
0: Говядина?
1: Такая, да. Такая.
0: Прям вагю настоящая?
1: Да,
0: такая. Это от какого слова? От хорошего?
1: От слова вага.
0: А!
1: Здесь мага, есть вага.
0: А, значит, очень хорошая.
1: Да.
0: А презервативы, они у нас уже перешли в разряд лакшери товаров.
1: Ну, кстати,
0: да?
1: Они стоят не копейки,
0: а
1: как
0: сколько?
1: Раньше.
0: Я вот, кстати...
1: Там, ну, разные по-разному. Есть такие...
0: А если
1: еще какой-то элитный...
0: А есть куча лайфхаков, например. Вот я вам как-то говорил, да, вот, так сказать, где-то реально услышал, просто попалось, я не мог оторваться. Какое-то видео, где человек рассказывал... Не, клянусь. Не, друзья, он рассказывал как раз про бритвы, которыми бреешься. Что вот есть лайфхак, что как вот бритву продлить ее, как бы, срок годности. Ну, чтобы дальше брил, после уже как-то ее использовал.
1: Одноразовый.
0: Нет, как раз дома. Ты просто ставишь там на газовую плиту воду так. Греться и бросаешь туда бритву. И они как бы развариваются, и можно заново пользоваться.
1: И бульон получается наваристый.
0: Это уже второй, плюс бульон. А что, если и с презиками так? Значит, ну, во-первых, как-то сказать, ну, использовал. Во-первых, там, ну, бросил, выпарил, выстирал. Они, хотя там, может быть,
1: ну, да.
0: Да, там есть. Ну, как-то же можно какой-то, у вас есть какой-то лайфхак?
1: Про презервативы или про
0: бритвы? Да, про презики,
1: только,
0: конечно.
1: Только про форель.
0: А про форель какой? Про как форель выпарить второй раз?
1: Ну, как-то вот, ну, не знаю, ну, может, завернуть ее в презерватив, там, что...
0: И что?
1: Как-то там сложная схема.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Ghost Show.
1: В Госдуме призвали россиян не ждать своей доли от доходов государства. Первый зампред комитета по экономике Николай Арефьев похвалил планы Тайваня выплатить каждому гражданину по $314 из дохода от искусственного интеллекта. Но заявил, что в России подобного ждать не стоит. По его словам, российский ИИ пока находится в зачаточном состоянии, а система госуправления слишком сложная, чтобы рассчитывать на подобные выплаты.
2: Конечно, понимаем. Система настолько сложная, что если дать каждому по $300-400, система сломается. Мы же не хотим сломать систему, ей-богу.
3: А я думал, у нас простая система.
2: Нет, у нас система такая сложная, она же не китайская. То ли дело система Тайваня. Выплатить каждому гражданину по $314, там, неважно за что. Там система простая, там, знаете, примитивно. Вы знаете, помните, как раньше в телефонных будках там стукнул по телефонному аппарату, и монеты посыпались. А у нас система сложная. Там много электроники, своровать, прикарманники, распилики. Там $340 так нелегко, на самом деле. А тем более, как он сказал, и пока находится в зачаточном состоянии, чтобы это не значило.
3: Почему, как оно находится сейчас?
2: А я вот сам не знаю. Как рабочие места заменять с помощью ИИ, так, значит, ИИ у нас продвинутый и скоро всех заменит. А как дать 300 там с лишним баксов в таком зачаточном состоянии? Так я не понял, он у нас в каком состоянии? А главное, я не понял другого. А какой доход... Ты нам полагаешь, что это такое доход искусственного интеллекта?
3: Нет, я не знаю. Разработчики ИИ, что там зарабатывают? А как вот государство, может зарабатывать на ИИ? Вот непонятно, да? В Тайване как-то заработали. И даже раздали эти деньги всем тайванцам.
2: О чем речь? Кто заработал? Просто, значит, как было сказано, в Госдуме призвали россиян, да, не ждать своей доли от доходов государства. И здесь у меня более важный вопрос. А я вот не очень понял, а разве кто-то ждет? Зачем он вообще это сказал? Вот вы ждете своей доли от доходов государства?
3: Слушайте, тем более до этой новости, заявления первого зампреда комитета по экономике Николая Арефьева, я-то ждал, наоборот, что там, какой-то налог буду платить. Может быть, оштрафуют меня за нецелевое использование ИИ, какие-то ограничения. А тут, если он заявил там в Госдуме и призвал, то, видимо, какие-то россияне ждали?
2: Я точно знаю россиянина. Одного россиянина, который это точно знал. Это был, видимо, один человек. И, собственно, вот этот сам уважаемый зампред по экономике, который это предложил. Потому что, смотрите, он же не зря сказал, да, там было сказано, что там первый зампред там по экономике похвалил планы Тайваня выплатить каждому гражданину по $340. Похвалил Тайвань. То есть, видимо, он-то и ждет. Может, ему до зарезу нужно $314. Может, не хватает на поездку в Тайвань.
3: Да, а зачем он вообще по работе, не просто на кухне с разговором, Тайвань круто жжет. По работе похвалил планы Тайваня.
2: А, подождите секунду, а там разве... Там было сказано зампред комитета по экономике. Но не было сказано зампред комитета по экономике чего? Может, Тайваня?
3: Может быть, он
2: может по Тайваню что-то такое, но, нет? Вы хотите спросить, почему он занимается Тайванем?
3: Я понимаю, у нас часто ссылаются на какой-то зарубежный опыт, да? Когда хвалят, у них так это и хорошо, и у нас будет так, да? Вот тогда, я понимаю, логично хвалить. А он что он делает? Он говорит... Тайвань молодцы, но мы так не сделаем.
2: А как называется? Я бы сказал, должность.
3: Это просто от души просто.
2: А это не по работе.
3: Чисто от души.
2: Тайвань жжет, да?
3: Да,
2: круто! Да, Тайвань огонь! Крем-хруст-шоу.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: Мощный граф.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Петербургский метрополитен фактически убыточен. Расходы на перевозку пассажиров более чем вдвое превышают доходы от продажи билетов. Фактическая стоимость одной поездки составляет около 111 рублей, тогда как в среднем метро получает с пассажира лишь 50,9 рубля. Даже максимальный тариф в 95 рублей не покрывает расходы, поэтому разницу компенсирует городской бюджет.
2: Петербургский метрополитен убыточен? Слушайте, а его не закроют как убыточный? Вот так вот один раз пришел в метро, а его переделали на Озон.
3: Ну, это не сразу, не бойтесь. Сначала должна пройти процедура банкротства метрополитена. Знаете, там, выставить его, возможно, на торги, там, кто купит, что его как метрополитен, да, как бы, ну, чтобы использовать. Ну, подрядчик, чтобы появился. Что частный, то сейчас же так при такой государстве.
2: А что там может быть, если закроют, что можно вместо
3: там,
2: метро?
3: Это сотни квадратных километров под землей.
2: Это да, можно, это все, можно хоть квартиру сделать видовую.
3: Да какую?
2: Какая-то целая ЖК.
3: Шампиньоны выращивать. Их же под землей выращивают. Знаете, тут просто засеять все шампиньонами. У нас этих шампиньонов будет. Мы будем их по всему миру экспортировать, шампиньоны.
2: И метро заработает. Да. А так убыточно. Объясните мне, что значит метрополитен убыточен? Это как это?
3: Ну, слушайте, вообще, как бы, хороший вопрос, как бы. Потому что, в принципе, да, я вполне верю, что он убыточен. Но во всем мире уже урбанисты согласились с тем, что, в принципе, общественный городской транспорт, это нормально, когда он убыточный. Он не для этого, не то, чтобы напрямую зарабатывать. Он, чтобы там доставлять работников до работы, разгружать, как бы, дороги от частных автомобилей. То есть это, как бы,
2: государственная функция такая.
3: И что значит доплачивать городской бюджет? А разве метро не на городском бюджете? Это же не частная лавочка.
2: Смотрите, возможно, жалуются на то, что он убыточный. Возможно, ну, просто как бы думают, что метрополитен — это такая частная компания. И хотят на ней заработать. Может, знаете, перепутали метро с клубом метро, например. Но у меня другой вопрос. Хорошо, ладно. Значит, метрополитен в Питере убыточен. А там фактическая стоимость одной поездки там составляет там сколько там, 111 рублей. Так как в среднем метро получается пассажиры 50 с чем-то. Окей, петербургский убыточен. А почему московский нет? Его что, в Москве еще там сдают под караоке-бар, что ли? Или под парковку Яндекс.Такси? Или что, или у петербургских работников метрополитена запросы больше? И они хотят сами ездить не на метро, а там на Ладе Калина,
3: например. Ну, слушай, ну, возможно, как бы и московские убыточные, но просто в Москве понимают, что это нормально. Не для этого метро, как бы.
2: Они не жалуются, в любом случае.
3: Не жалуются,
2: и я думаю, что не убыточные. И смотрите, и раз...
3: Тем более, у них же там стоимость дешевле.
2: Дешевле, чем в Питере?
3: Питерский самый дорогой.
2: И тем не менее он окупается. Значит, смотрите, раз питерский метрополитен убыточный, а московский, по крайней мере, неизвестный, а скорее всего нет. Так значит что? Значит, в Москве, наверное, знают какой-то волшебный секрет, какой-то рецепт, как метрополитену работать, чтобы он был неубыточным. И, может быть, нам нужно этот секрет у них узнать и перенять. Да? Ну, не открывать, конечно, столько станций метро, как в Москве. Это не наш путь, разумеется. А может быть, смотрите, я даже понял, может быть, в чем секрет. Нам нужно просто переименовать наши станции метро питерские в московские. Заменить их на московские. На удачу. Там, не знаю, площадь Восстания в Полянку. Там нашу академическую, там в их пролетарскую. Нашу старую деревню в Новые Черемушки.
3: Нашу Маяковскую в их Маяковскую.
2: Да, нашу пионерскую в Бабушкинскую. Может, кстати, в этом и секрет, потому что у нас же нет ни одной Бабушкинской. Хватит этих пионеров, я хочу бабушку. Может быть.
3: Да, хочу Владыкины, что называется. Хочу подоминировать немножко.
2: Да, вы правы, у нас есть несколько станций метро там с одинаковыми названиями. Например, Фрунзенская, Маяковская, да, там Пушкинская у нас и у них. Хорошо, нашу Пушкинскую беговую оставить. А вот Купчино, Выхино... Наш Парнас, что такое Парнас? В площадь Нагина. Потому что такое Парнас, неизвестно, а вот площадь Нагина...
3: Тоже неизвестно. Вообще.
2: Да, окей. Владимирскую точно надо оставить. Я бы даже, знаете, раз они из бюджета хотят деньги, может быть, даже усилить. И переименовать Владимирскую во Владимирскую, например.
3: Хороший план.
2: И все-таки же они сказали, что убыточность компенсирует бюджет.
3: А может быть, знаете, нужно, если это как бы, смотрите, как бизнес, это метро, возможно, нужны из Москвы кризисные управляющие, кризисные менеджеры. Вот взять бабушек московских, которые сидят у эскалаторов, и посадить у нас, а наших отправить в Москву учиться. Может, в этом же секрет?
2: А у них бабушки будут, точно такие, с московских. Скиллы прокачивают.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Новый трек на рекорде. Хилл.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой танцевальный костюм с искусственными камнями, перьями, манистами и декоративными тканями, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 4 минуты. Побойтесь бога, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот по поводу экономии и при этом хорошей жизни. Вот такая версия есть, такой план. Вообще можно даже 20 тысяч зарабатывать и жить просто топчик. Главное, чтобы баба твоя зарабатывала 1150 хотя бы.
0: Это, да, вот это, конечно, главное. Какая разница, сколько ты за... Да. Ну, тут,
1: понимаешь... Мы не учитывали до этого баба-фактор.
0: Да, баба-фактор, да, это важно. Потому что мы бы говорили только о бабках, да? А ведь фактор бабы... Ну, а ведь есть же какая проблема, понимаешь?

0: Мэйр, идешь, и он пишет: «Я как-то в Европе, правда не помню в каком городе, 3 дня подряд бесплатно завтракал в гостинице, прикинувшись постояльцем. Правда, эта тема уже не работает. Они сейчас проверяют на входе. Но раньше можно было».
1: А, то есть там, нас... типа все включено, ну как
0: да,
1: бы,
0: да? Да, конечно, all-inclusive, то есть.
1: А, кстати, это прикольная тема.
0: Это только завтраки бесплатные, по-разному.
1: А как вот реально, вот действительно, хорошая же тема, а как вот прикинуться постояльцем, чтобы поверили? Вот как выглядит постоялец?
0: Ну, конечно, постоялец, тем более в какой-то...
1: Рюкзак, да, два чемодана,
0: да, что еще? Смотри, не, рюкзак это что за нищеброса, да, чемодан должен быть, там, Луи Виттон.
1: То есть, чтобы зайти в эту столовую, нужно там чемодан, что еще?
0: Там фотоаппарат с большим объективом, дорогой, знаете.
1: Но это много вложений нужно.
0: Шорты, панама, гавайская рубаха, знаете, такой... пузом вперед заходишь.
1: Нет, это хорошая история. Столько надо все покупать, чтобы пожрать. Ну, без... да, правда, это купил один раз. Да?
0: Вот, разовое вложение. Так, что еще? А, ну вот в самом начале, в начале 9-го, вот мне написали сообщение. Хорошего эфира тебе.
1: Да, только вот ваши близкие. Это как раз мне. А вот знаете, а вот сообщение пишет, я не знаю, вот объясните мне, я иногда просто. Или мы не знаем контекста, потому что не видим других сообщений, или это единственное сообщение. Но есть сообщение пугающее, когда ты не знаешь других, если они вообще есть. Вот Евгений Юрьевич пишет: мне тяжело его читать. Но я прочту, потому что он все-таки его написал. Евгений Юрьевич пишет 2 слова. Все. Ушел. Ну, что, снимите шляпу. Ну, сним...
0: Кто?
1: Шляпу, нет. Ну, ну что, что тут скажешь? Вот грустное сообщение, ну что?
0: А, грустное? Но есть еще как бы после него радостное сообщение, того же Евгения Юрьевича, в продолжении.
1: Да?
0: Да. Он пишет, после этого все, ушел, он пишет: я с коньяком вернулся. Будьте добры, Наговицына.
1: Подставьте его. Нет, не так, значит, не так все грустно, ладно. А вот смотрите, а вот Медоед пишет. Медоед Джейсон, так себя называет человек. Он пишет: а можно смех Хрусталева записать файлом и скинуть мне? Я его смехом деву... Как вы думаете, что будет делать?
0: Ну, пугать, разгонять. Вот,
1: видите, я тоже...
0: Который ворует.
1: Кадрить! А как моим смехом, кстати, кадрить девок? Я вот...
0: Ну, смотрите, как бы, вот есть этот медоед, да, как бы, у него есть ваш смех. А девки на него не ведутся, не клюют. Он ставит ваш смех. Девки такие: ух, да лучше ты медоед, как бы, да? Давай, нормально. Ну, пойдет.
1: Чувак,
0: бы.
1: Если бы у меня было медоед, меня звали медоед, да еще и Джейсон, я бы кадрил их и без смеха. Все. Ну, не все, только в том случае, если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: А на вас?
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы вместе с вами стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Обязательно, друзья, поздравлю вас с экватором недели, то есть со средой, и прямо сейчас этим хочу заняться. Ну и, конечно же, друзья, предлагаю вам собраться на импровизированных танцполах.

колонок нашей радиовечеринки и максимально мощно ворваться в нашу радиотусу. В ближайшие 120 минут ваша любимая музыка, наши любимые общие танцы в любом совершенно месте нашей необъятной страны. Ну и, конечно же, друзья, общий сбор на импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас объявляем. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от «Альфа-банк». Лизинг от ООО «Т-лизинг» от «Седа-лизинг» 1 августа 2026 года.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Эволют Самара Авто». Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей «Эволют» в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу. «Самара Авто». Южное шоссе, 14Б, строение 2.
5: Предложение различных субсидий до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
6: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
10: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Финмотрис» 13. Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-301-125-22-02-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Выбрать, конечно же, можно легко и непринужденно, добавить в избранное тоже так же легко. Ну и, конечно же, естественно, друзья, ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки, как минимум по музыкальному формату. Ну а прямо сейчас еще 90 минут, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах радио-вечеринки «Рекорд Пати».

0: Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
2: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1086-3100-1330.
3: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212 99

Да, риторика немножечко поменялась, когда в Петербурге дождики залили. Ладно, и вообще не важно, какая у вас погода за окном, друзья. Вернусь к своей мысли. Давайте танцевать, давайте круто проводить время, давайте устраивать и превращать домашние вечеринки в рекордные и делать это в кругу своих родных, близких, друзей лучших и максимально мощно отрываться на нашей радиотусе. Кстати, этим прямо сейчас я предлагаю заняться в ближайшие 60 минут. Это уже второй час нашей радиовечеринки. А потому, друзья, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы и танцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: «Самара». Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на 360-301-125-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-
0: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Реклама в Самаре 212 99 90.

опция такая имеется. Во-вторых, у нас есть прямой эфир «Радио Рекорд», где я через полчасика расскажу о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Обсудим их у меня в телеге обязательно, если будет такое желание. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке «Рекорд Пати». «Рекорд Пати».

0: финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Крем Хрусталев также есть. Есть вейкаперы, есть мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз. Есть Женя Балдин с русским часом и колбасным цехом. Есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, с субботним итоговым выпуском. И, конечно, новое шоу «Час резидента» тоже ищите в телеграм-канале плейлисты Рекорда. Далее про расписание я Тим Вокс, никуда не убегаю. Ага, перевоплощаясь, наоборот, музыкального обозревателя, уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках, обсудим их у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд Пати.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Эти треки можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox, ну а прямо сейчас приступим. Вот она, свежая работа от бразильца Jord, Get Funky, Get Down, релистался 3 июля на лейбле Get Physical. Jord дебютирует на легендарном Get Physical с треком, который напрямую обращается к диско-фанку, в основе живого. Басовая линия, гитарные партии, перкуссия и минималистичный spoken word вокал. Получился очень характерный гибрид фанка, инди-дэнса и современной клубной музыки. В саппортах же, в свою очередь, Камиль Фат, Леша Ромео и Сит Американец. Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу стартуем вместе с Jord, Get Funky, Get Down.
1: Рекорд Клаб.

продолжается вместе с Tiny Tempo и Reggae «Heaven or Hell». Релиз состоялся 7 августа. Новый сингл стал первой главой его возвращения после почти 10-летнего перерыва. «Heaven or Hell» вышел в EP 9PM, а сам артист одновременно объявил 4-й альбом «The Night Not Dead», который запланирован на 16 октября, выход которого имеется в виду. То есть этот релиз, друзья, фактически начало новой главы в карьере Tiny Tempo. И прямо сейчас он у нас

Bad Bitch, Trust Me, релизовался на Solid Groove Records. Trust Me стал первым треком Dunmore Brothers в этом году. При этом трек казался очень успешным для лейбла. Братья сообщали о более чем миллионе прослушиваний Spotify. Третий месяц среди самых продаваемых релизов по Solid Groove на Beatport'е. По саппортам же, в свою очередь, здесь отметились итальянцы Медуза. Леша Юнион, это наш российский продюсер и музыкант,

Let's Go. Релиз состоялся 7 августа на лейбле Dope. Шармалоджи, в свою очередь, продолжают активно развивать собственный лейбл Dope, и Let's Go стал одним из его свежих релизов. А сам же трек продолжает линию Шармалоджи с прямым вокально-ориентированным клубным грувом. В саппорт-листе замечены Curtis J, Danny Reese и Free Jack. Ну а презентовал эту работу Afrojack еще 29 июля. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Шармалоджи. Let's Go!

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Через 15 минут в Рекорд-клабе. Рекорд Дэнс Лето. Лето.

И что сейчас будет? Ну, олдскулы точно сведет, как минимум. Ну и в данную секунду стартуем, продолжаем, точнее, Рекорд Клаб Шоу вместе с Панджаби МС и Амеме. Мундан Тубаки. Релиз лейбла Ultramoda Records. Амеме сделал первый официальный ремикс на культовый трек Панджаби МС, превратив знаменитую композицию в современный афрохаус. Оригиналу почти 3 десятилетия, а новая версия сохраняет узнаваемую басовую линию и вокал, добавляя при этом африканскую перкуссию и более глубокий клубный грув. По саппортам Кашмир, Магвай, по эмоциям полный Рекорд Клаб Шоу. Кстати, вот он здесь. Панджаби МС, Амеме, Мундан Тубаки.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Yo, this is Afrojack, and this was Jack Radio. Hope you guys enjoyed. I'm gonna see you next week. Later.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня специально для вас крутейший хаус.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радиорекорд для детей старше 12 лет.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Gaerix checking in. Let's do this.

Рекорд Клаб. Мартин Гаррикс. Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Rhythm has control.